Вы слушаете радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Последние минуты. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
2: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
3: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это Кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
4: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда и ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
5: Welcome back and right now.
0: А теперь тусовка.
5: On DFM.
0: DFM.

0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
1: Реклама на DFM.
2: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз — тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев, Звери. Жми больше всех на этой неделе. И тур на концерт «Руки вверх» твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru.
3: Категория 18+.
4: Телефон рекламной службы Радио DFM. Вологде. 70 72 82.

DFM. Радио DFM. DFM. В Москве 4 часа. Радио DFM.

0: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев, Звери. Жми больше всех на этой неделе. И тур на концерт «Руки вверх» твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru.
1: Категория 18+.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.
3: В эфире ДФМ Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это Кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Принять при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
4: Welcome back, and right now.
0: А теперь тусовка.
4: On DFM.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше

DFM. В Москве 5 часов. Радио DFM.

0: Вы слушаете радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет. Реклама.
1: И вот она, опасная ситуация.
2: Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт.
3: Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
4: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это «Кардиомагнил». Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. «Кардиомагнил» с заботой о сердце.
5: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда и ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
0: А теперь тусовка.
6: On DFM.
0: Потому что...

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

0: реклама. Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
1: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама ООО «Тур Моторус».
2: Вот она, опасная атака.
3: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт.
1: Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
4: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это «Кардиомагнил». Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. «Кардиомагнил» с заботой о сердце.
5: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда и ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
6: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
7: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
0: Вместо сайта Radio DFM теперь музыкально-цифровая экосистема. Оцените сами на dfm.ru.
8: Welcome back and right now.
0: А теперь...

0: Реклама. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQJ6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQJ6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQJ6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
1: А теперь тусовка. On DFM.

0: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
1: В понедельник в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 26 градусов, вечером плюс 23, ночью до плюс 18.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на
3: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. «Сокол», ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
4: Акция действует до конца июля.
5: Автомобили «Лада» – это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене. От 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
6: Указана стоимость автомобиля «Лада», грантов, комплектации «Стандарт плюс», с учетом 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и семьям. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Акция действует до конца месяца.
8: В медицинском центре «Магнит Плюс» МРТ-исследование всех систем организма по выгодной цене. Успейте воспользоваться. Оперативная и точная диагностика. Нам доверяют. 212-444.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Швеллер, уголок, труба, арматура. Весь металлопрокат в профильцентре. От производителя. Звоните 54 54 54.
11: Ищи стабильную

0: 13-21.
1: Впервые в Вологде шоу каскадеров с 23 по 26 июля на парковке ТЦ «Рио». Опасные трюки, монстр трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мото фристайл.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде 70 72 82.

0: разбудилники на радио DFM. Сибири-бам, сибири-ба, сибири-бо. Алоха, малоха, ди народ и дорогие футбольные невыспалачи. Я один из вас. О, я, значит, только еду. Я приехал. Ну что же, понедельник – это день, когда сила притяжения матраса официально превышает все законы физики. Потому что что? Из-за финала чемпионата мира по футболу. Месси невыполнима. Вот так.
1: Месси. Это хорошо.
0: Месси невыполнима. А мы что, поздравляем сборную Испанию? Испанию. Испанию с победой. А что ж, доедаем остатки футбола. Шоу.
1: Разбудилники. Здесь напомним, Катя Бодрова.
0: О, я брат от другой мамы, не выспалач, Саймон, черный перец.
1: Тот самый Саймон.
0: Я уже ломаюсь вообще.
1: Слушай, ну вот этот термин, футбольно не выспалач, скоро вообще уйдет из нашего лексикона, потому что все, финал состоялся. Чемпионат мира по футболу закончился. Плакать не надо. Все будет хорошо.
0: Все будет хорошо. Еще разок поговорим о футболе.
1: Испания, Аргентина 1-0.
0: Слушай, ты матч хоть досмотрелась?
1: Я смотрела, знаешь, фрагментами. Я то засыпала и с криками «Ну что там?» узнавала счет и дальше засыпала.
0: Ты поверишь, если я тебе скажу, что Аргентина не наносила ни один удар в створ ворота?
1: То есть не было попыток атаки?
0: Попытки были, да, но просто вот именно ворота вообще не попадали ни разу. Это для меня большой шок. Но Испания, конечно, не дала им играть свой футбол.
1: Это они молодцы. Я единственное, что еще застало, это какую-то потасовку уже после матча.
0: Ну, это Аргентина так всегда же играет. Она же на самом деле играет жестко, как сборная. Я даже специально...
1: Так это жесткая реакция была испанца.
0: Но Аргентина...
1: Задело?
0: Они же специально тебя провоцируют на эмоции. Это же их стайл футбола. Они давно так играют. Вот. И на этот раз вот тема не прошла, видишь, не получилось.
1: Дружба жвачки не получилась.
0: Не получилось. Но Испания, кстати, ты знаешь, что Испания же не проигрывает уже 38 матчей подряд.
1: Вау.
0: Да? Единственная команда, которая не проиграла Испания в этом чемпионате мира, это...
1: Испания?
0: Сборная Кабо-Верде.
1: Кабо-Верде.
0: Да, они сыграли ничью. Да, они выиграли у всех, то есть кого встретили. А вот Кабо-Верде, нет, они у них не смогли выиграть.
1: Ты что, зачувствуем болельщикам Аргентины, поздравляем болельщиков Испании, мы все-таки с тобой за Испанию топили.
0: Да.
1: Поэтому мои поздравления, друг мой.
0: От души, и тебе тоже поздравляю.
1: Ну и все, прощаемся с футбольной тематикой.
0: С трудом.
1: Возвращаемся.
0: С трудом, но надо. Надо.
1: Возвращаемся к нашим бытовым обязанностям, в том числе людей будить в наших пробушках. Заявки можно оставить в группе ВКонтакте под последним постом. Как тебя зовут, где живешь, кого будем будить. И то же самое делай в наших мессенджерах.
0: Да, кстати, через 4 года, возможно, Месси еще может быть выполнима.
1: А, да.
0: Но кто знает, вот так хорошо человек гуляет, бегает и выглядит, что, возможно, через 4 года он вместе с Роналдо придут еще.
1: Было бы здорово.
0: Было бы здорово, мы их ждем. А мы тебя тоже ждем через уже одну песню, чтобы сыграть для тебя пробушку. Кать, у меня рот не открывается. Сейчас что-нибудь выпью и начнем.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Подрова.
2: Я не выспалач, брат от другой мамы, диджей Саймон. Черный перец.
1: Скоро узнаем, кому отправятся пробушки первые на сегодня. Анастасия, вижу, Макс отметился. Скоро читаю в группу ВКонтакте под последним постом.
2: А у тебя там Макс, а здесь у нас в мессенджере тоже есть Максим. Вот, я не знаю, тот же человек или нет, но вот он пишет. Доброе утро, Катя и Саймон. Поздравьте, пожалуйста, Андрея, вашего коллегу. Подробности в рубрике «Формулы Сай». Все понятно. Это у нас поклонник «Формулы-1». И у нас «Формула Сай», по-моему, завтра, да?
1: Ага.
2: Да, вот завтра обсудим, да. Так что, бро. Сегодня. Окей, сегодня обсудим, да. Все нормально. Ну что ж, бро, мы тебя все равно будем.
1: Мы тебя будем.
2: Будем будить тебя. Так, сейчас помню, как играть вообще. Я же диджей, да, правильно?
1: Да. Да. Какие еще факты о тебе напомнить? У тебя очень длинная фамилия. Акбалаумириукуланджа.
2: Да.
1: Все, постепенно ты приходишь в себя.
2: Вот, и мы с тобой коллеги, друлеги, да?
1: И мы друлеги.
2: Окей. И у нас с тобой миндальная связь, правильно?
1: Именно.
2: Окей, ладно. Просыпаемся как можем. Поехали.

0: Еще факт о себе, ты круто МС-ш.
1: Ого, ничего себе.
0: Приветики, Саймон и Катя, разбудите по зязе. Меня. Подняли, разбудить забыли. Оставалась всего неделька. Осталась. И долгожданный отпуск. Спасибо, Анастасия из Мурманска.
1: Анастасия, все для тебя по заза. У нас по заза, это же...
0: Пожалуйста.
1: Пожалуйста, да. Вот слушатель прислал теперь у нас новое слово. Ну что ж, погнали. One, one, and two, and three to the four. Просыпаемся, как можем, вместе с тобой.

0: что, Кат, работаем, да, дальше, да? Так, пишет нам Рома у нас в мессенджере. Он пишет: разбудильники, очень нужна пробушка. Вчера болел за Аргентину. Расстроен очень.
1: Сочувствую.
0: Надо поддержать, да. Месси была невыполнима, я понял, да.
1: Доброе утро, разбудильнички. Оле-оле-оле, Аргентина не чемпион, а я футбольная не выспалась. Мася из Москвы.
0: Долго играли. Добавлено еще время туда сверху. Я смотрю, время уже час, ребят. Закруглять будете
1: там
0: вообще?
1: Спать пора, да?
0: Вообще, и гол не забили вообще. Ну, то есть сухую долго вообще матч шел. Но в итоге-то, к сожалению, да, вот, Рома, вот мы тебя поддерживаем. Хотя мы болели за Испанию. Но понимаем тебя, поддерживаем. Танцуй, просыпайся.

0: еще хочу тебе напомнить, что мы играем периодически со слушателями. У нас впереди одна из игр. Поэтому напомним телефон прямого эфира 8-495-956-101-2.
1: Вау, я полный не выспалочь. И телефон все равно не запомнил. Так что давай на бис.
0: 8-495-956-101-2.
1: Теперь помню, мы же шоу
0: «Разбудилники».
1: Дорогая, дорогой, включи...

0: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
1: Когда хотелок становится ну очень много,

0: Tenet T4L. Этим летом все сложится. Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
1: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
2: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
3: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
4: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
5: А теперь тусовка. Потому что Радио ДФМ.
6: Пора играть. Телефон прямого эфира, напоминаем, 8-495-956-101-2. Звони прямо сейчас. 8-495-956-101-2.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: На паре. На паре. На паре.
2: Ула-ла-ла! Ола, ди народ! Ты попал в зону, где даже одиночество находит себе плюс один. Бодро пожаловать в паровычислительную часть шоу «Разбудильники». У микрофона сваха 90-го уровня Катя Бодрова.
3: И тот самый Саймон.
2: Сейчас наш слушатель будет присобачивать пару, как вагончики поезда. В эфире игра на пары.
3: Играть с нами будет Аня из Воронежа. Аня, привет!
2: Hello.
4: Здравствуйте, здравствуйте. Привет,
2: привет. Привет, Аня. Хоть выспалась-то?
4: Я вообще заболела, поэтому в целом то, что я делаю второй день, я сплю.
3: Ой, давай восстанавливаться. Тебе точно поднимет иммунитет, осознание того, что ты можешь выиграть фирменный мерч от радио ДФМ.
2: То есть ты не смотрела футбол вчера?
4: Смотрела.
2: В любом состоянии.
4: Он на фоне играл, счет знаю.
2: А, на фоне играл, а кто играл-то? Играл ты, хоть помнишь?
4: Испания, Аргентина.
3: Проверка пройдена.
2: Да, а за кого болела? За кого?
4: Я ни за кого не болела, я просто слушала.
3: Она просто болела.
2: Просто болела, я ни за кого не болела. Понятно.
3: Как бы, мы же помним. Давай, сопьем тебе температуру, еще раз поднимем иммунитет.
2: А ты знаешь, что ты еще пропустила? Там же шоу-программа была еще и

0: начале и в середине. Выступала Шакира.
1: Я увидела выступление Шакиры, Джастина Бибера.
0: Мадонна. Мадонна выходила.
1: Я пыталась понять, да. Они поют под фонограмму или сами. Вот я пыталась вот это понять.
0: Не, у Бибера, кстати, не фанера. То есть там слышно было, как он лобал вообще на гитаре. То есть там слышны щелчки и так далее. Так
2: это
0: что
2: был
0: все
2: не фанерный Бибер.
0: Не фанерный.
2: Реальный.
0: И настоящая гитара тоже не фанерная была.
2: Давайте уже поиграем.
0: Да. А, кстати, Мадонна тоже выступала.
2: А, нет, мы не поиграем пока.
0: Да.
2: Еще комментарии.
0: Не, давай лучше поиграем. Давай. И Пост Малон выступал. Все, давайте теперь поиграем.
2: Игра на паре. В чем заключается эта игра? Ставим таймер на одну минуту, перечисляем тебе, Анют, персонажей, личности, иногда предметы, а ты ищешь им очевидную пару. Найти нужно всего 5 пар. Если не знаешь, просто кричи дальше. Готова?
1: Да.
2: Поехали.
0: Удачи, поехали. Аргентина.
1: Испания. Нет, Месси, пусть будет Месси.
0: Но Месси была невыполнима, знаешь.
2: Тоже хорошая пара. Спанч Боб.
1: Этот, господи, Патрик.
0: Патрик. На
1: Патрик. Кто там еще был?
0: Патрик на Патриках, да. Так, дальше у нас Эльза.
2: Эльза.
1: Из...
0: А пути, а пути.
2: Мультфильма.
1: А, этот снеговик у нее был.
2: Снеговик, подходит.
1: Олаф.
0: Олаф, да.
1: Олаф, Олаф, да.
0: Не Ролаф, точно.
2: Чебурашка.
1: Крокодил Гена.
0: Браво, это у нас четвертый правильный ответ, да? А как ты думаешь, Пенелопа Круз, кто ей пара?
1: Ой, это я дальше, давайте.
2: Ладно.
0: Ну, испанец, ты точно знаешь.
2: Актер.
0: Актер, испанец.
2: Хавьер. Бардем.
1: Я не помню.
2: А, то есть она мимо уже мою подсказку как бы.
0: Да, надо было сказать Хамон Камон.
2: Хамон Камон.
0: Да.
2: Ну давай еще Лило.
1: Истич.
0: Да, браво.
2: Все, 5 заданий есть.
0: Да, Месси теперь выполнено. Или выполнено.
2: У тебя есть также возможность... А, ну, во-первых, да, конечно, поздравляем тебя. Даем фирменный мерч от Radio DFM.
1: Victory!
0: И теперь привет передавай. У тебя 8 секунд.
1: Всем привет, никому не болейте, а вам большое спасибо. Я вот даже когда болею, вас слушаю, всегда заряжаете, поднимаете настроение. Поэтому спасибо вам большое за то, что вы вообще делаете.
0: И тебе зиба-зиба, и выздоравливай.
2: Будь здорова, Воронеж, включи тусовку.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, почему падеж в русском языке такой непостоянный? Например, есть король, нет короля, есть фасол, нет фасоля. А мне сказали, так нельзя.
1: Реклама на
3: В Чанган-центр Вологда на окружном шоссе 8А началась распродажа склада новых автомобилей «Чанган» и всего тестового парка «Юни» с выгодой до 40%. Узнать цену, посчитать платеж по телефону 535353.
4: Предложение ограничено до конца июля.
5: Потери мощности, дымный выхлоп, повышенный расход – это сигналы топливной системы. «Дизельмастер» профессионально ремонтирует ТНВД, форсунки и насос-форсунки любых дизелей. Диагностика на современных стендах, гарантия на все работы. Звоните прямо сейчас и убедитесь сами. Дизельмастер, город Вологда, Мудрова, 33. Телефон 50-50-19.
6: Центр услуг «Партнер» сделает вашу декларацию за 20 минут. Декларации 3 НДФЛ и любые другие. Ждем вас в Батюшково 7, офис 1. Звоните 504-905. 504-905.
7: ИП Гостев ВН, ИНН 352-50-22-71-470.
8: Слышали новость? Качество топлива официально снижают. Из-за этого катализаторы и датчики кислорода выходят из строя, а ремонт влетит в копейку.
9: Грамотное решение. Перепрошивка на нормы Евро-2. Делаем это в Курсавто быстро и надежно. Звоните 20 20 12.
8: Курсавто 20 20 12.
10: В люксе?
11: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
10: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
12: Мам, мне было не страшно.
13: Ваш ребенок боится лечить зубы? В Da Vinci Kids мы лечим детей во сне. Пока малыш спокойно спит, опытные специалисты контролируют его состояние. Без страха, без неприятных воспоминаний. Для малышей с 1 года Da Vinci Kids. Забота о здоровье ребенка и спокойствии родителей. Вологда, школьный переулок 1. Телефон 700306. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
14: Впервые в Вологде шоу «Каскадер». С 23 по 26 июля на парковке ТЦ «Рио». Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мото-фристайл.
15: Тишина и уют. Новый жилой дом на Пригородной 7 от застройщика «Феникс». Всего на 24 семьи. Индивидуальное газовое отопление, ваш комфорт и разумные платежи. Закрытый двор и видеонаблюдение – гарантия вашей безопасности. Успейте выбрать свою квартиру. Телефон отдела продаж 703-701. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Феникс». ИНН 352-547-0026.
16: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70-72-82.
17: Радио ДФМ.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Микстура Саймона.
2: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. Что-то заканчивается от этого грустно. Чемпионат мира по футболу 2026, например.
3: Как грустно.
2: А что-то заканчивается, и классно, мы этого ждали. Голосование в мессенджерах DJ MC Саймон за лучшую новинку недели. Саймон в микстуре Саймона со своей рубрики в пятничном выпуске презентовал три классные работы. Какую же из них выбрали слушатели ДФМ?
4: Как на чемпионате мира по футболу драмы, сенсации и фавориты, которые не оправдали ожиданий. Сейчас узнаем, какой трек оказался музыкальной Испанией.
2: Ну, хотя бы треки не подрались. Я надеюсь.
4: Там более мирно, да. То есть мирнее, да? Чем...
2: Мирнее? Мне нравится этот термин.
4: Вот, мирнее, чем матч Аргентины и Испании.
2: Запатентовано.
4: Мирнее, да. Так что давайте пока вспомним, какие треки были, а потом я уже оглашу музыкальную Испанию. Let's go. Слушаем, вспоминаем.

0: Ты правильно спросил, а треки не подрались? Ну, конечно, два трека дрались долго.
1: Какие интересные.
0: В итоге с маленьким промежутком. Да, победил один трек.
1: Мы поздравляем его с тем, что он победил с маленьким промежутком.
0: Да, ты топила за какой трек?
1: За трек номер 3, но это же просто наша Юлия Зиверт, я считаю.
0: Да?
1: Стиль ее.
0: Ну, ее зовут Джейзи.
1: Джейзи?
0: Джейзи,
1: Джейзи. Зиверт?
0: Не, не Джейзи, а Джейзи, а слово джаз.
1: Джейзи.
0: Джейзи, да. Кстати, послушай, мне кажется, она тебе понравится.
1: Да?
0: Да. Она очень интересная певица.
1: Как недавно появилась на сцене?
0: Не, джаз уже фигачит, наверное, как минимум лет 10-15. Да, да. Но причем она со всеми топовыми диджеями уже круги отмотала.
1: Так, ну я голосовала за Джази.
0: Да.
1: И что в итоге?
0: Так, Джази шел с первым треком в ровне долго. В итоге побеждает трек номер 3. Джази and Крис Лорензо. Трек называется Invisible.
1: Ну и поздравляем ее с промежутком.
0: С маленьким промежутком.
1: Я и слушаю.
0: Я так уже понял, что так не говорят, да?
1: Нет, но мне понравилось.
0: Слушаем.

0: будильники на радио DFM. Ха-ха!
1: Реклама. В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
2: Ошанимся? Это значит с выгодой закупаемся. Сосиски клинские сливочные 470 грамм по покупательной цене. Всего за 189,99 до 22 июля. Все начинается с Ашан.
3: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
4: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
5: Конфеты.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 июля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллионов рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: А поехали всей семьей.
2: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 2 999 000 рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
4: Мир. Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
6: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это Кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
7: Принять при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
8: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
9: В «Гиперленте» есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн «Бествей» каркасный с фильтром 305 на 76 сантиметров, 4678 литров, всего за 6999 рублей с 16 по 22 июля 2026 года.
10: Кроме формата «Эконом», количество товара ограничено. Подробности на «Лента.ком».
11: В «Ленте». Up the next.
12: А дальше тусовка.
11: On DFM.
12: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Все как блогер прописал.
2: Все как блогер прописал.
3: Чири-чири-бэнг-бэнг! Здорово, ди-кибер-тусовка! Врываемся в интернет-паутину шоу «Разбудилники». Здесь админ нашего хорошего настроения, Катя Бодрова.
4: И тот самый Саймон.
3: А я имел в виду сис-админ.
4: Да что ты намекаешь?
3: Ну, есть же профессия сис-админ.
4: Есть.
3: Пишется, по-моему, слитно или раздельно, я уже не помню. Так, сейчас дети мечтают стать не космонавтами, а распаковщиками игрушек в соцсетях. Прикинь? Куда катится этот цифровой мир? Разберемся в рубрике «Все как блогер прописал».
4: Ну, наша миндальная связь никуда не делась. Ты сам сказал про настроение. Поговорим про дофаминовое лето.
3: Ух ты!
4: Дофаминовые букеты нам уже знакомы.
3: Это мы знаем, да.
4: А теперь как сделать так, чтобы лето приносило тебе дофамин? Осталось не так уж много. Ну, или не так уж мало.
3: Ну, не так уж и мало. Вот это мне больше нравится. Да. Не будем о грустном.
4: Давайте чем занять себя оставшиеся половину лета? Несколько дел. Один блогер рекомендует гастрономические удовольствия, такая, скажем, категория.
3: То есть гастрономические гастроли, что ли?
4: Можно и так сказать. Ужин, пикник на закате, не забудьте его устроить.
3: Прикольно.
4: Если еще не делали. Дегустация мороженого. Ну, это, конечно,
3: прикольно.
4: Такое себе.
3: Не, почему нет? Ты зря. Дегустация разных мороженых, очень интересных.
4: Ну, есть такие вкусы, с ума сойти какие, да? Там сырное мороженое.
3: А я был, просто это потрясающая вещь.
4: Да,
3: попробуй, да, но нас пригласили.
4: Это мне зожник говорит?
3: А там же сорбет, они как раз полезны. То есть там даже калории вообще, там мизерные вообще. То есть и полезные именно мороженое.
4: Завтрак на балконе или терраске?
3: Кстати, неплохо.
4: А вечерняя поездка за тем самым бургером или десертом?
3: Но если бургер мускулистый, то есть именно ПП будет бургер, да?
4: Да. Романтика и уют — следующая категория. Кинотеатр под открытым небом.
3: О, прикольно.
4: Кстати, это еще гештальт, который я не закрыла. Фотосессия на пленку.
2: Класс.
3: На пленку?
4: На пленку.
3: Который сразу моментально проявляется или...
4: Нет, это как раз ты потом идешь в фотосалон и проявляешь.
3: А, я думал, ты сама заходишь в красную комнату и сама проявляешь. Кстати, я очень хочу тоже научиться проявляться.
4: Вечер на столок.
3: Вечер...
4: На столок.
3: А, кстати, обожаю. Scrabble, Activity и так далее, да?
4: Да, ну и, например, написать письмо себе в будущее. Вот есть такое предложение. В будущее лето.
3: О,
4: было бы неплохо.
3: Это как будто терминатор из будущего приехал, да?
4: Активности на природе — следующая категория. Что там? Встреча рассвета. Саборт. Или лодочка. Велопрогулка.
3: А мы-то встречаем именно этот не закат, а рассвет. Да, да, да, да, прикольно.
4: А ночное купание. Это то, чего я боюсь, но очень хочу.
3: В прорубь, что ли?
4: Реализую.
3: В прорубь?
4: Ну, в речке.
3: А, ночное купание? Чтобы крокодил потом меня поцеловал?
4: Я боюсь, что меня схватит акула, находясь в Москва-реке.
3: Акула-молот.
4: Внутренний ребенок — следующая категория. Запуск воздушного змея. Парк аттракционов.
3: Прикольно.
4: Танцы под дождем. В общем, позволить себе быть ребенком.
3: Вот на воздушном шаре я еще ни разу не летел. Боюсь жутко, но считаю, наверняка классно, да?
4: Да, я думаю, да. И финальная категория — мелкие радости для близости. Составление летнего плейлиста, ну, в смысле, со второй половиной. А совместное творчество.
3: Летний плейлист обязательно должен быть ту-ти-ту-ти-ду.
4: Да, да, потрясающая работа.
3: Ту-ти-ту-ти-ду. Да, немецкий трек «Гутгенут» называется.
4: Вечер звезд. Скачайте приложение «Карты звездного неба», уедете подальше от городских огней и попробуйте найти созвездие.
3: Есть астрофизик, его зовут Нил Деграсс Тайсон. Вот, он популяризатор науки. И прикинь, он заставил Джеймс Кэмерон поменять небо в «Титанике».
4: Серьезно?
3: Потому что Джеймс Кэмерон, то есть из оленя, они просто взяли вот созвездие и присобачили. Он вычислил дату, вот день, когда плавал «Титаник», и сказал: у вас небо неправильное. Если вам не лень, я вам пришлю именно готовое небо.
4: У вас небо неправильное. Вот это, конечно.
3: Да, неправильное небо.
4: Диктатор. Не того мы диктатором назвали.
3: Да, и Джеймс Кэмерон это небо потом поменял, то есть уже в перевыпуск «Титаника».
4: Вау.
3: Да.
4: Финальное. Спонтанный выбор ужина. Один человек закрывает глаза, второй тыкает пальцем в карту города. Туда и едете есть. Девчонки, ну,
3: прикольно.
4: Мы знаем, куда тыкать. Самые дорогие места города.
3: Но мне нравится,
4: кстати. И шленовский ресторан, малыш. Я случайно тыкнула. Поехали.
3: Тыкнула. И стала тыквой.
4: Всем дофаминового лета.
3: Yes. Шоу «Разбудилники» на радио DFM включил. Правильно делаешь. Ха-ха.

0: Но все будет good, не сомневайся. Пей кофеек, по погоде одевайся. От разбудильников заряжайся. Улыбнись и ни о чем не парься.
1: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
2: В понедельник в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 26 градусов, вечером плюс 23, ночью до плюс 18.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
3: Реклама на
4: Все для сварки вместе одном. Называется «Вером». Качественное сварочное оборудование. Полуавтоматы, инверторы, аппараты плазменной резки, расходники и комплектующие. Компания «Вером». Комсомольская, 4. Телефон 54-67-48.
1: Задумались о крыше и отделке фасада? В профиль-центре есть все, что вам надо. Профиль-центр. 54-54-54.
5: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8953-503-8181. 8953-503-8181.
6: «Стройотдел». Строим индивидуальные коттеджи для тех, кто ценит стиль, точность и комфорт. Работаем по ценам прошлого сезона. «Стройотдел», качество которое видно. Предтеченская, 31, офис 414.
7: Автомобили «Лада» – это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене – от 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
8: Указана стоимость автомобиля «Лада», гранта, комплектации «Стандарт плюс», с учетом 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и семьям. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Акция действует до конца месяца.
10: Холтеровская диагностика – надежный способ контроля работы вашего сердца. Суточный мониторинг. Мы следим за работой вашего сердца в реальном времени. Магнит Плюс на Зосимовской. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Последняя распродажа июля на стройландия.ру. Только с 24 по 26 июля скидка 15% на все. Подробности акции на сайте и в приложении. Стройландия. Для дома и больше.
12: О, стройландия.ру. 460961, город Оренбург. АЭС автоматики 28А. ОГРН 112-565-804-5961. 12+.
13: Он напоминает стук дождя по черепице и яркие неоновые улицы Бангкока. Кисло-сладкий, пряный. Разгадайте вкус Таиланда. Попробуйте пиццу и пасту том-ям.

0: разбудилники на радио DFM. Буяка, буяка! Hello, D-человеки! Если проснулся сегодня помятый, не переживай, понедельник никого не шадит. Вместо того, чтобы швырять тапок в будильник, швырни в себя порцию хорошего настроения вместе с шоу «Разбудилники».
1: Здесь Катя Бодрова.
0: Я Саймон Черный Перец, Акбала Омери Окуланджа.
1: Да вот самый Саймон.
0: Уи!
1: Сай, объясни мне. Это только про девчонок можно сказать, что мы такие пугливые. Вот когда ко мне подходят со спины, я не знаю, сушу голову, например, даже с благими намерениями, приобнять, например, я ору, как потерпевшая. Уже зачем меня пугать?
0: Катя, эта прошивка у нас вообще заложена с маленьких лет. Везде. Во всем мире, конечно, и у парней. Но, допустим, утром, ну, как и ты, если я стою, там зубы чищу, я же не надеюсь, что кто-то войдет.
1: Появится в зеркале.
0: Появится и еще, и знаешь, хватает за талию. Просто я думал, я сейчас провалюсь в канализации вообще, что это такое?
1: Это страшно, реально. Даже если ты знаешь, что дома кто-то находится, дом кто-то есть, все равно пугаюсь. А если кто-то тихо зашел домой, это вообще все, пиши, пропало.
0: Это ужас. Даже есть подборка в интернете. Вот так муж решил напугать жену, и пузырь не выдержал.
1: Да ты что?
0: Да, и она сама сказала: «Ой, я уже, вот смотри, что сделала из-за тебя». И вот потом я тебе покажу.
1: Я видела другое видео, где муж, зная о том, что его жена такая пугливая, что он делает? Он берет кастрюлю, вилку, вот так вот гремит и говорит: «Дорогая, я выхожу из кухни».
0: Сирена.
1: И напоминаю, мы живем вместе.
0: Я
1: не
0: иду,
1: пугайся.
0: Это забавно. Как это называется игра, где там это 3, 2, 1, я иду искать.
1: Искать прятки?
0: Да, жена, я иду искать, да, он кричит издалека.
1: Так, чтобы она не пугалась. Кстати, хороший лайфхак, мужчины, берите на заметку.
0: Каждый день и ночь. И день и ночь она потом тебе на эту кастрюлю наденет на голову.
1: Не исключено. Ну что, заявки на пробушку? Пора принимать. Группу ВКонтакте под последним постом пиши, как зовут, где живешь, кого нужно разбудить. То же самое делаем в наших мессенджерах.
0: И там же, кстати, идет у нас, как это называется, игра-то? Разбирайка, да?
1: Разбирайка.
0: Да, у нас Оле, по-моему, ОЛЕ, да?
1: Именно. Таким образом мы прощаемся с чемпионатом мира по футболу.
0: Да. Остатки футбола доедаем, так что пишите по этой теме тоже. Вот, это Оле, это не Оле, мы пишем. То есть мы
1: расшифровываем аббревиатуру ОЛЕ максимально смешным образом. Кто сделает это смешнее, тот в завершении нашего эфира получит фирменный мерч от Радио ДФМ.
0: Да, ох, лютий енот, вот Оле, вот так и пиши. А через одну песню начнем именно уже другой. Это называется «Пробушка». Надеюсь, все запомнили. Это шоу

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Напомним, здесь Катя Петрова.
2: Оу, а я братуха от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец.
1: Получили заявки на пробушку, группу ВКонтакте под последним постом. Я забираю отсюда.
2: А я оттуда-во. Откуда-во? Это из нашего мессенджера. Так, пишет нам Володка. Здрасте, Катиша и Сай.
1: Здрасте.
2: Здравствуйте. Чё про футбол молчим?
1: Чё, да.
2: Почему мы уже поговорили? Кстати, ты сам не заметил, Володя. То есть мы знаем, что Испания победила. Мы с Катей болели за Испанию, если что. И сочувствовали Месси.
1: Ты всё проспал.
2: Да, сочувствовали.
1: Мы говорили.
2: Да, уже все проговорили. Так что будите меня, ибо глаза полтора толка открылись вообще. Так, надо типа поработать. Испания чемпион, да, вот Бузулук на связи.
1: Полтора глаза открылось, это уже хорошо. Оставшиеся открываем.
2: Мы же веки поднимающие еще. Так что поднимем веки и тебе, и Ви, да, если Ви попросить. Это Ви же, да?
1: Ви.
2: Ви, поднимите мне веки. Ну что ж, let's go. Пути тусовку.

0: Yeah.
1: Дальше пишет Татьяна Федорова. Это организатор экстра-класса. Сейчас ты поймешь. Доброе утро, Катя и Саймон. Разбудите всех сотрудников кафе, где работает город Чебоксары. Mm. У нас сегодня корпоратив. Собираемся в речном порту. Напомните им, чтобы не забыли паспорта. И сбор в 7:30. Желаю всем такого же солнечного настроения, чудесной погоды, как у нас в Чуваши. Так, паспорта, ребята. 7:30.
0: Что за корпоратив с паспортом приходит?
1: Речной порт. Ребят, мне кажется, вот это подстава какая-то. Вы никогда не уволитесь с этой работы.
0: Еще и речной порт. Вот место, где можно паспорт утопить, что ли?
1: Для мокрых дел.
0: Ну, окей, как скажешь.
1: Ладно, ребят, классного корпоратива. Танюша, а ты, конечно, реально организатор потрясающий.
0: У вас же напоминает дама из фильма «Служебный роман», который вечно деньги ходит и собирает в офисе. Я обожаю этот фильм, конечно. Ну что ж, погнали. Организатор какого экстра-класса, да? Экстраординарный организатор. Поехали.

0: Нормально. Так, дальше работаем. У нас в мессенджере кто этот раз появился? Это Мариза. Марица. Марица, точнее. Как пицца. Марица. Вот так пишется, кстати. Марица. Утро, Кача и Саймон. Разбудите меня. В глазах вот спички вставляй. В понедельник неохота вставать на работу. Поставьте что-нибудь зажигательное. Тунц, тунц, тунц. Марина, Москва.
1: Хорошо, интересно, это реальное имя или тролль? Арбуз.
0: Не, раз Мари... А, типа
1: дальше.
0: Про арбуз, да? О, не Марица, да?
1: Нам пишет арбуз. Mm-hmm. Разбудите Артура и мою маму, пожалуйста, из Уссурийска, просьба.
0: Вау, прикольно, на арбуз рано ты проснулся. Мы тут в августе тебя ждали.
1: Мы хотели постучать тебе.
0: Да, там же вообще целый серий лайфхак вообще. То есть как понять, что арбуз вкусный?
1: Там хвостик определенный должен быть.

0: половина трассы залита дождем, а другая абсолютно сухая.
1: Mm-hmm.
0: Прикинь, то есть там ты скользишь, еле-еле держишься на трассе.
2: Шторм, ветер.
0: Да.
2: И такой, ну та-та, потом солнышко,
0: а потом
2: птички
0: солнышко,
2: поют.
0: Да. И там уже другой трек идет, а потом снова, то есть под дождем. Ну что ж, в 98 году, ты даже не поверишь, на этой же трассе произошел один из самых масштабных завалов в истории Формулы-1. В условиях сильного ливня, да, на старте гонки столкнулись 13 болидов. 13!
2: Сразу вылетели из
0: вообще,
2: гонки.
0: Как шпроти, знаешь, ну, то есть, нет, ну, там все нормально, там, то есть, там же безопасность на высоком уровне.
2: Но вылетели из гонки, имею в виду,
0: да,
2: да,
0: да,
2: сразу же.
0: Да, почти все сошлись, да, просто вообще unbelievable. Ну что ж, а теперь к вчерашней гонке. Она прошла без особых курьезов. Был один тревожный момент, когда Льюис Хэмилтон чуть не уехал с пит-стопа с механиком на капоте.
2: Бедный механик, непростая у него работа.
0: Да, но он жив-здоров, слава богу. Да, получили штраф 30 000 евро. Команда получила с Уберия, да. А так теперь...

0: первые три места. Если ты еще не смотрел гонку, закрой ушки секунд на 10, а я включаю подиумный трек. Да. Итак, третье место. Макс Ферстаппен.
1: Макс, кто бы ты ни был.
0: На втором месте Шарль Леклер.
1: Это хороший результат, малыш, хороший.
0: Да. И на первом месте Кими Антонелли.
1: О, Андрюх, мои поздравления.
0: Андрюх, поздравляем. А мы с Настей сегодня остались без подиума, но ничего. У нас все пока еще хорошо.
1: Слушай, ну ничего, мой доберется до первой позиции, я в своего верю.
0: Но Шарль же в прошлой гонку-то побеждал.
1: Он побеждал, да. Ну, теперь второе место, понимаешь? Я переживаю чуть-чуть.
0: А, ну, пока на чемпионате он на четвертом месте, на третьем месте Рассел, на втором месте Льюис Хэмилтон, на первом Кими Антонелли. Вот, пока вот место на чемпионате. Ну что ж, спасибо за внимание, следующая гонка... в Будапеште.
1: Ага.
0: Вот, но это уже скоро обсудим потом. А так, спасибо за внимание.

0: Пообщаемся.
1: Реклама на
2: В Чанган-центр Вологда на окружном шоссе 8А началась распродажа склада новых автомобилей «Чанган» и всего тестового парка «Юни» с выгодой до 40%. Узнать цену, посчитать платеж по телефону 535353.
3: Предложение ограничено до конца июля.
4: Швеллер, уголок, труба, арматура. Весь металлопрокат в профиль-центре от производителя. Звоните 54-54-54. На двери у нас ажиотаж. К каждой двери подарок-монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. «Сокол», ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
5: Акция действует до конца июля.
6: «Стройотдел». Строим индивидуальные коттеджи для тех, кто ценит стиль, точность и комфорт. Работаем по ценам прошлого сезона. «Стройотдел». Качество, которое видно. Предтеченская, 31, офис 414.
7: Он напоминает стук дождя по черепице и яркие неоновые улицы Бангкока. Кисло-сладкий, пряный. Разгадайте вкус Таиланда. Попробуйте пиццу и пасту том-ям.
8: Ремонт и обслуживание китайских авто. 503773. Если сервис, то S-сервис.
9: Впервые в Вологде шоу каскадеров. С 23 по 26 июля на парковке ТЦ Рио. Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумный багги, летающий через автомобили, авто и мото-фристайл.
10: Телефон рекламной службы Радио ДФМ Вологде. 70-72-82.
11: DFM.

0: Час будильники на радио DFM. Бум! Шакалака! Салютище! Ди вселенная! Как пройти все 5 стадий принятия понедельника за 10 секунд? Знаешь как?
1: Как?
0: Секрет прост. Забудь, что сегодня рабочий день, и притворись, что ты на дискотеке. Теперь включи тусовку вместе с нами шоу
1: «Разбудильники». Здесь Катя Бодрова.
0: Я диджей Саймон Черный Перец. Агбалао, Мерио Коландия.
1: И у нас продолжается игра «Разбирайка». В группе ВКонтакте под последним постом отмечайся. В наших мессенджерах, в личке тоже пиши. А что мы делаем? Мы разбираем аббревиатуру ОЛЕ. О-Л-Е. Расшифровываем максимально смешным образом.
0: Угу. Оля лютая...
1: Единоборка. Иван Денис пишет: отдел ловли енотов.
0: Отдел ловли енотов. Ой, чувствую, енотов сегодня будет много, да? На букву Е, да?
1: Ну, кстати, не так много слов на букву Ежик.
0: Ежик, ендовожник.
1: Сейчас. Это что?
0: Я где-то слышал. Сейчас.
1: Ага, расшифруй, пожалуйста, да. Что ты имел в виду?
0: Сейчас найду.
1: Людмила Ворошилова. Облизнуть ленивую ель.
0: Ага.
1: Так, ленивую ель действительно хочется облизнуть.
0: Енду...
1: Что, Что?
0: А, все, я понял.
1: Не выражайся.
0: Да, но это слово есть, да. Да.
1: Слово есть,
0: да? Старое слово, да.
1: Делай это максимально смешно. Мы ждем еще более смешные расшифровки аббревиатуры ОЛЕ, О-Л-Е. И в завершении нашего эфира, уже совсем скоро, подведем итоги. Наградим за самый смешной коммент фирменным мерчом от Радио ДФМ.
0: Оля летит еле-еле.
1: Хорошо.
0: Оле. Ну что же, и там же вот у нас мессенджеры и в группе ВК. Можно заказать пробушку.
1: Как тебя зовут? Где живешь? Кого нужно разбудить? Эту информацию ждем прямо сейчас.
0: Кат, день тяжелый, поэтому обязательно нужен вообще срочно посмеяться, понимаешь?
1: Срочно прям?
0: Конечно.
1: Ну,
0: надо оборжать этот день, а то футбола нет, блин. У нас сейчас 5 стадий футбола. Футбол не депрессии, понимаешь? Так что посмеемся.
1: Выходим из нее.
0: Да, сейчас посмеемся, и нам легче станет. Кстати, Дина Рот, давай вместе с нами.
1: Смехать?

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: Я братуха от другой мамы, DJ Саймон Черный Перец.
1: Получили заявки на пробушку, будем реализовывать. Группу ВКонтакте под последним постом. Вижу, скоро заберу. Угу. А ты, Сай, будешь зачитывать из наших мессенджеров?
2: Да, я оттуда, да. То есть оттуда, где у нас мессенджер. И пишет... гном пишет. Гном пишет: «Хе-хе-хей, Саймончики, Катюшка, разбудите, пожалуйста, сонных москвичей и Свету, Наташу, Вадика или Вадика?»
1: Вадика.
2: Вадика и Сашу. Вот всех в сборе. Мы едем в Анапы, точнее, уже 20 часов и совсем устали. Нам нужна встряска. Вау.
1: Ну, во-первых, надеемся, вы классно потусовались. Хорошей компанией. Ну, а теперь да. Давай бодрить, ребят.
2: Встряска нужна, да. Я обожаю дорогу. Ты любишь дорогу?
1: Я не очень люблю длительные поездки на машине.
2: У меня самая большая протяженность — это по Италии. Вообще объехали там, вообще юг там и даже добрались.
1: По Италии я тоже большой фанат, конечно, да? Поездки. Если так, то да. А если до деревни...
2: Ладно, я понял. Вот. И, кстати, по России я объехал, знаешь, какие города? Барнаул, Новосибирск, Кемерово и Новокузнецк. Это за 3 дня.
1: А, на тачке.
2: Да, 4 дня, да. Вот по гастролям мы ехали, просто обожаю, я просто тащусь. А, еще до Барнаула доехали, да.
1: Вау.
2: Вообще.
1: Давай, что... анапских ребят. Идите.
2: Анапские ребята, давайте, 20 часов не даром. Давайте вам, да, да, стоит... Да,
1: добраться до дома.
2: Да, и получить пробушку. Погоди, это тот трек я залил или нет? Нет, не тот. Прости, Анапа. Анапа. Анапа.

0: Эльдус пишет. Доброе утро. Какие же вы позитивные. Разбудите, пожалуйста, мою любимую. Сам нахожусь в командировке в Татарстане. Она дома в Костроме. Куча дел. Нужно просыпаться. Нина, дорогая.
1: Какое имя красивое. Эльдус.
0: Эльдус.
1: Вау. То есть есть Эльбрус и есть Эльдус. Вау.
0: А Эльдус, если заберется на Эльбрус.
1: Это будет Эльдусище на Эльбрусище. Понимаешь? Но это будет левел. Ну что ж, Эльдус, включи тусовку.

0: А, еще работаем, что ли? Ого, это мы уже валим. Так, Людмила пишет, прекрасная Людмила. Пишет, разбудите, пожалуйста, моего супруга Алексея. Подольск еще не спит после футбола.
1: Доброе утро, родные. Разбудите меня весь день работать, а вечером ехать в Териберку. По работе. Ну, я буду кайфовать, а не работать, пишет Виталий.
0: Териберка — это населенный пункт?
1: Наверное.
0: Териберка, да?
1: Угу.
0: Мне уже ударение на второй слог, да? Териберка.
1: Териберка?
0: Териберка.
1: О,
0: добрались до Териберки наконец-то. Но красиво вообще, ничего не скажешь. Териберка, включи тусовку. Или не так сказал? Настя угорает.
1: Нас простят.
0: Настя, прости, я тебя плохо слышу издалека.

0: Это был намек?
1: Намек,
0: мы
1: да.
0: Мы уходим из студии и идем есть шашлындос. Да, много чая.
1: Я рыбный. Ты какой?
0: Я куриный.
1: Куриный, окей.
0: Мне белок нужен.
1: Окей. Но у меня белки есть, если что, я тебе дам, да.
0: Спасибо.
1: Да, куриный.
0: У меня жиры. Обменяемся.
1: Ну, жирок мне чуть-чуть, да, вот, мне надо мясо добрать.
0: Хорошо. Что, мы скоро наступит момент истины. Определим победителя в игре «Разбирайка», но еще можно запрыгнуть в последний вагон. Отправляйся в группу ВКонтакте, в наши мессенджеры и расшифруй максимально смешную аббревиатуру ОЛЕ. ОЛЕ. За самый смешной комментарий вручим фирменный мерч от Радио ДФМ.
1: Ну-ка, «Разбирайка». Каждый присылает побольше слов, если хочешь увеличивать шансы.
0: Какие слов? Расшифровки.
1: Расшифровки, I'm sorry. Ну, я же футбол не выспалач, понимаешь? До конца эфира я буду просыпаться. Так что, зиба-зиба за внимание. Мы начнем играть скоро. Пока музон послушаем по плейлисту. Это шоу «Разбудильники». Дорогой, дорогая.

0: Радио ДФМ. Шоу «Разбудильники».
1: Реклама. Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич М70» и «Москвич М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
2: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на москвич-м.ру. Реклама АО «ПТ» не оферта.
3: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
4: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
6: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишку.

0: 10 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится. Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
1: Welcome back and right now.
2: А теперь тусовка.
1: On DFM.
2: DFM.

0: будильники на радио ДФМ.
1: Разбирайка! Разбирайка!
2: Окей! Акуна Матата! Всем ди привет и жизни без проблем! Это антиуниние шоу «Разбудильники». Напротив меня антиуниние мамасита Катя Бодрова.
3: Кортизолопонижатель диджей Саймон.
2: Сейчас будем аббревиатурить. Есть такое слово интересное?
3: Теперь есть.
2: Теперь есть, да? В эфире буква-трясочкая игра. Разбирайка.
3: На протяжении целого эфира мы ждали самые смешные расшифровки, аббревиатуры ОЛЕ. ОЛЕ.
2: Да.
3: Давайте зачитаем то, что прилетело, и выберем победителя,
2: да,
3: чтобы отправить фирменный мерч от радио ДФМ.
2: Вот так доедаем остатки футбола. Вот, у нас футбольные ломки уже начинаются прямо сейчас.
3: Олег лежит естественно.
2: О-о-о.
3: Он на рабочем месте, наверное.
2: Горизонтально именно режим энергосбережения, да?
3: Думаю, да.
2: Окей. А как тебе такое? Очень любим еду.
3: Хорошо.
2: Оле.
3: А главное, жизненно.
2: Угу.
3: Общество лютых едоков.
2: Ого, так отпуск лучше ежедневника. А что такое ежедневник?
3: Ежедневник, где записываешь задачи.
2: То, что именно, чем страдаешь каждый день?
3: Okay. Общество любителей Екатерины, в скобочках, Бобровой. Вот жалко, что не Бодровой, конечно.
2: Бобровой?
3: Какой-то Бобровой.
2: Ну, кстати, вот ты зря сейчас говоришь Бобровой. Я теперь не могу выговорить твою фамилию. Катя, реально.
3: Теперь я Боброва?
2: Да, у меня реально.
3: И Катя Боброва.
2: И ты выходишь в шубе, знаешь, Боброва.
3: А думаешь, так это работает?
2: Не знаю, мало ли, но ты же в шоу-бизнесе. Так, отдых, лучшая еда.
3: Ну, ладно.
2: Ну, кстати, лучшая еда – отдых, да? То есть официальный любитель эйфории. Как тебе такое?
3: Хорошо. Обожаю ленивого енота. Ну, снова енота.

0: Енот?
1: Ну, сегодня день енотов, кстати. А что еще тут есть?
0: Отпоить ленивого ежа.
1: Это что? Отпоить водой, наверное, да?
0: Отпоить, ну, наверное.
1: Окей. Есть такой «обнимаем, любим, едим». Или
0: «едим».
1: «Едим». А, «едим».
0: «Обнимаем, любим, едим».
1: А, «едим» пишется, а так «едим», да.
0: Ну, вот Александр Соколов оставил. «Олег любит ети». Вот это такая невзаимная любовь.
1: Это же и краткая вообще-то. Ети. Я научился писать ети.
0: А, да?
1: Да.
0: С и кратко.
1: Конечно, и кратко, потом е, да. Вот это я он. Это единственное слово, которое умею.
0: Саш, ну я бы тоже так написала. Е.
1: Не, передай ему, что это единственное слово, которое умею писать по-русски. Ети. И кратко, а потом е, кажется, нет?
0: Сам можешь ответить ему.
1: Ура!
0: Да? С и кратко?
1: Катя, я тебе говорю, единственное слово, которое умею писать правильно
0: мимо,
1: в русском
0: Саш,
1: языке.
0: А идея мне понравилась.
1: Ну что ж, тут много чего уже. То есть из твоего... Что там я лучше запомнил-то?
0: Ну, про Боброву.
1: Боброва. Боброва, это самое-самое.
0: Общество самое. Любителей Екатерины Бобровой.
1: Да.
0: Благодаря вам Макс получает фирменный мерч от радио DFM.
1: Да?
0: И называется победителем нашей игры «Разбирайка».
1: Вы же заметили, что Екатерина Боброва пишется слитно.
0: Слитно, да.
1: Да.
0: Все заметили.
1: А что из моих подборок тебе больше зашло?
0: Напомни, что там про отпуск.
1: Очень любим еду, а 5 лет, а е, а роликую, эй. Нет, это не то. Сейчас отпуск, сейчас тебе скажу, где отпуск у меня.
0: Ну, про отпуск хорошо.
1: Так, а когда ты про отпуск слышал это?
0: А что там обнимаем, любим, едим?
1: Обнимаем, любим, едим.
0: Едем, вот.
1: Именно
0: благодаря
1: едем,
0: твоему,
1: да?
0: Ударению этот комментарий побеждает.
1: Обнимаем, любим, едем. Откуда?
0: Поздравляем, любим, награждаем.
1: Да. Его зовут Антон.
0: Поздравляем, ребят.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, почему Владислав — это Влад? Ярослав — это Ярик. По сути, и там убрали Слав. Тогда почему Вячеслав — это Слава, а не Вичи?
3: Реклама на DFM. Центр услуг «Партнер» сделает вашу декларацию за 20 минут. Декларации 3 НДФЛ и любые другие. Ждем вас в Батюшковый 7, офис 1. Звоните 504-905. 504-905.
4: ИП Гостев ВН, НМН 352-50-22-71-470.
5: Жаркие летние цены в садовых центрах «Стройландии». Барбарисы по цене от 599 рублей. Многолетники по цене от 149 рублей. Пусть ваши сады будут красивыми. Только с 1 по 31 июля. Подробности акции в наших садовых центрах. «Стройландия». Для дома и больше.
6: В люксе?
7: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
6: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
8: Мам, мне было не страшно.
9: Ваш ребенок боится лечить зубы? В DaVinci Kids мы лечим детей во сне. Пока малыш спокойно спит, опытные специалисты контролируют его состояние. Без страха, без неприятных воспоминаний. Для малышей с 1 года DaVinci Kids. Заботой о здоровье ребенка и спокойствии родителей. Вологда, школьный переулок 1. Телефон 700-03-06. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
5: Впервые в Вологде шоу «Каскадер». С 23 по 26 июля на парковке ТЦ «Рио». Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумный багги, летающий через автомобили, авто и мото-фристайл.
10: Слышали новость? Качество топлива официально снижают. Из-за этого катализаторы и датчики кислорода выходят из строя, а ремонт влетит в копейку.
11: Грамотное решение – перепрошивка на нормы Евро-2. Делаем это в курс авто быстро и надежно. Звоните 20 20 12.
10: Курс авто 20 20 12.
5: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Нейрогрув. Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. И да, понедельник, да, лень работать. И что? У нас на этот случай есть DE, искусственный интеллект, и рубрика «Нейрогрув». Здесь создаем музыку на все случаи жизни с помощью ИИ на все случаи жизни.
2: Ну что же, мы пока не знаем, как дальше существовать без футбола большого. Но поэтому решили вспомнить все футбольные треки, которые создавали с помощью ИИ на протяжении 23-го чемпионата мира по футболу. Сегодня официально проводим чемпионат мира по футболу.
1: Плакать разрешается.
2: Так что тут несколько хитов. Наверняка вот их сколько там же? 4 штуки или 5, что ли? Послушаем и проведем футбол.
1: Проводим.
2: И проводим футбол. Угу. Вот так говорят, да?
1: Да.
2: А когда проведем?
1: Проведем?
2: Да.
1: Это когда хочу тебя обмануть.
2: Вот как-то. Ладно, окей, слушаем. И не проведем, а проводим.

0: помнишь трек?
1: Помню, хорошо. Я болела за этого мальчика. Куня!
2: Куня! Это сборная
1: Абалаумирия. Точно, мы же собирали твою сборную.
2: Пусть игра пройдет без кричу ланша.
3: 10 топ-мировых игроков прошли русификацию!
0: Помним, да?
1: Мбаппов?

0: Вау, ты знаешь, Кать, вообще самое-самое крутое, что было, это матч за третье место. Ты не смотрела?
1: Англия-Франция? Да. Конечно, смотрела, там Рубилова.
0: Это Рубилова еще. 10 голов в одном матче забили. Прикинь?
1: Ну, тем не менее, говорят, слабо играли.
0: Не-не-не-не.
1: Франция.
0: В первом тайме только. В первом тайме Франция... Ты знаешь, чем закончился первый тайм? 4-0. А второй тайм 4-3. Потом
1: 5-4 в итоге.
0: Да, 5-3, 5-4, что ли, 6-4 в итоге. Да, потрясающий ваш футбол. Ну, зиба-зиба, ребята, вообще. Ну что ж, ну футбольные лунки будут, но найдем чем заняться.
1: Лунки.
0: Да, футбольные лунки и ломки.
1: Да, спасибо тебе, Сай. За время, проведенное с тобой и говоря про чемпионат мира по футболу 2026, я получала удовольствие.
0: И тебе зиба-зиба. Ты мне очень понравилась в этом периоде.
1: Это моя прайм-эра футбольная.
0: Я же не знал, что как бы с тобой можно футбик обсуждать, понимаешь? Я думал, может быть, мы с тобой еще кутикулы будем обсуждать, а вот тут футбол вот принимаешь как свой. Вообще очень приятно. Это редкость. Респектуха.
1: Оле-оле-оле, ребята.
0: Оле.
1: Не плакать.
0: Евро через 2 года. Это шоу разбудил Вики. Саймон
1: и Катя.

0: Слушай «Разбудильники» на радио DFM.
1: Реклама.
2: Эй, вот она, опасная атака.
3: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатно. И скидка 15% на ремонт. От 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
4: Ошанимся? Это значит, с выгодой закупаемся. Сосиски клинские сливочные 470 грамм по покупательной цене. Всего за 189,99 до 22 июля. Все начинается с «Ашан».
5: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
6: ПО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
7: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Travel» от 1 миллиона 75 тысяч рублей и «Лада Нива Legend» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
2: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда — информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
4: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии Т помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour Т1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour Т2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour Т-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
5: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторрус».
6: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
7: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
8: АО «Альфа-банк» 6+.
9: Up the next.
10: А дальше тусовка.
9: On DFM.
10: Потому что

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Катин хламник. Катин хламник.
2: Эй, салют, деревья! Поднимаем даже тех, кого совесть не смогла. Это мозгошевелящая час шоу «Разбудильники». Из своего широкого хламника достает факты Катеринка Малинка, Катя Бодрова.
3: Меня уже сисадмином назвал. Широкий хламник еще у меня. И тот самый Саймон здесь же.
2: Он же безграничный.
3: С промежутком.
2: Ну, он же безграничный. Ну что же, это же сейчас Катин хламник, как я уже сказал, где недавно узнали, что коровы дают больше молока под музыку Моцарта.
3: Это правда.
2: А не под гангстер-рэп. Увы.
3: Электронную музыку они тоже не любят.
2: Увы.
3: Мы с ними не подружимся.
2: Да, мы их уже слили, короче, из чата.
3: В очередной раз отправляемся ко мне в голову и выуживаем рандомный факт, который зачем-то хранится в моей голове.
2: Что мы делаем?
3: Выуживаем.
2: Не слышал, но звучит круто.
3: Почти как широкий хламник.
2: Да.
3: В зимний период Эйфелева башня сжимается на 15 сантиметров.
2: Ух ты!
3: Ни на что не похоже.
2: На что-то похоже, конечно. Нам, пацанам, не дадим соврать.
3: Она такая, ой, простите, ребята, это просто я замерзла.
2: Конечно.
3: Да, в зимний период Эйфелева башня сжимается на 12-15 сантиметров. Это связано с физическими свойствами материала, из которого построена башня. Кованое железо и сталь. Эти металлы обладают свойством теплового расширения. При нагреве они увеличиваются в размерах, а при охлаждении сжимаются.
2: Кстати, они же сами же ругали, когда построили, что за уродливость.
3: Да. Как известен один памятник в Москве, который все время ругают.
2: То есть, когда его...
3: Так было и с Эйфелевой башней.
2: Когда ее построили, там, если не ошибаюсь, это был мем того времени, понимаешь? Кому не лень вообще.
3: Да.
2: Угорали, а потом это теперь гость.
3: А теперь это главная достопримечательность мировая.
2: Главные гости примечательности.
3: Которая сужается на 15 сантиметров, когда замерзает.
2: Ой, но не судьба.
3: Не башню ее назвать, а какое-то мужское имя ей дать. Эйфелев.
2: Эйфелев, фамилия.
3: Эйфелев.
2: Эйфелев. Вот, уже не башня.

0: все для сварки вместе одном. Называется «Вером». Качественное сварочное оборудование. Полуавтоматы, инверторы, аппараты плазменной резки, расходники и комплектующие. Компания «Вером». Комсомольская, 4. Телефон 54-67-48.
1: Потери мощности, дымный выхлоп, повышенный расход – это сигналы топливной системы. «Дизельмастер» профессионально ремонтирует ТНВД, форсунки и насос-форсунки любых дизелей. Диагностика на современных стендах. Гарантия на все работы. Звоните прямо сейчас и убедитесь сами. «Дизельмастер», город Вологда, Мудрова, 33. Телефон 50 50 19.
2: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8-953-503-8181. 8-953-503-8181.
3: Переходи на электротехнику. Электрические скутеры, самокаты, байки и велосипеды. Зарядил от розетки и поехал. Магазин «Тесла Койл». Новгородская 2А. Правый цоколь.
4: Тишина и уют. Новый жилой дом на Пригородной 7 от застройщика «Феникс». Всего на 24 семьи. Индивидуальное газовое отопление, ваш комфорт и разумные платежи. Закрытый двор и видеонаблюдение – гарантия вашей безопасности. Успейте выбрать свою квартиру. Телефон отдела продаж 703-701. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Феникс». ИНН 352-547-0026.
5: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70-72-82. DFM.
6: Radio DFM.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Это шоу «Разбудильники», и сегодня мы провели урок пикапа в прямом эфире. Запатентовали фразу «Миссия невыполнима».
2: «Миссия невыполнима», да.
1: И прощались, конечно, с чемпионатом мира по футболу 2026. Не ревей, не ревей. Пора прощаться.
2: Футбик, да зачем ты нас отпускаешь?
1: Зачем ты так с нами?
2: Да.
1: Пора прощаться, меня зовут Катя Бодрова. И как говорит Месси, увидимся через 4 года. Но это не точно.
2: Но это не точно. Но Роналдо, мы тебя тоже ждем, если что. Вы же так хорошо питаетесь вообще, так круто выглядите. Молодцы, ребят. Я брат от другой мамы, Диджи Саймон, Черный Перец, Акбалао, Мэри, Окуланджа. Да и народ, пусть твоя жизнь будет как шведский стол. Берешь только самое вкусное, а за калории пусть отвечает кто-нибудь другой. Я доступен во всех соцсетях, как DJ MC Simon, латинскими буквами. Обнял, поцеловал.
1: У нас на этом все. На тусовка продолжается.

0: Всем привет, с вами ваш непокорный слуга Борис Всемогущий. Знаете, говорят, что в музыке есть вкус. Сегодня будет микс-коктейль из острой музыки и сладкого вокала. Специально для тех, кто еще не проснулся, мы начинаем нашу хит-парадную атаку на радио DFM. Впереди у нас Кельвин Харрис, моя Мишель, Дэвид Гетта и много всего крутого. Кстати, про Гетту. Недавно я слышал, что он наполовину армянин. Коллеги Дэвида утверждают, что от него постоянно пахнет бастурмой и красноречивыми комплименты. Дорогой Дэвид, если ты меня слышишь, ты просто услада для моих ушей. Пойду мариновать. Не переключайтесь.
1: Каждый будний вечер на радио DFM.
2: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
1: Evening Show.
2: On DFM.
1: Горячее, острое и откровенное.
2: Лучшее, чтобы он увидел тебя такой, какая ты есть. Вот как в паспорте фотография. Если полюбит тебя такой, как ты в паспорте, значит, действительно, любовь. Значит, полюбил за внутренний мир.
1: This is Evening Show on DFM. Шоу Юли Пого. Сегодня начало 18.00 на радио DFM. Реклама. Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
3: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
4: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это Кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
5: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда и ишемическом инсульте.
6: Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
7: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
1: А теперь тусовка.
2: On DFM.
1: DFM.

0: Этот неловкий момент. Ну что, теперь давайте поиграем. Звоните прямо сейчас и получайте наши фирменные подарки. Плюс 7495-956-1012. Как говорится, сколько волка не корми, он все равно будет дозваниваться на радио ДФМ. Номер нашей студии. Плюс 7495-956-1012. Звони, мой друг, звони.
1: Реклама на ДФМ.
2: В люксе?
3: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
2: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
4: Впервые в Вологде шоу каскадеров. С 23 по 26 июля на парковке ТЦ Рио. Опасные трюки, монстр трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мото фристайл.
5: Телефон рекламной службы радио ДФМ Вологде. 70 72 82.

0: Реклама. Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
1: ООО «Т-моб». Цена действительно при участии в акции бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
2: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Отправляйте и получайте переводы в мобильном приложении «Корона». «Корона».

0: Отправляйте и получайте переводы в мобильном приложении «Корона».
1: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 июля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
3: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
0: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
4: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
5: Мир. Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентрация 16 августа, подобно на Туту, только 6+.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО Альфа-банк 6+.
3: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКН 102-773-988-54-58.
4: А дальше тусовка
5: on DFM.
4: Потому что

0: Калининграда. Работает он в строительной компании, занимается дренажными системами. Саш, привет, друг мой, как твои дела? Чем занимаешься?
1: Доброе утро, всем привет. Сегодня выходной, вот решил с вами поделиться погодой, какая у нас, поделиться хорошими впечатлениями. Вчера было день рождения у брата.
0: Мы его поздравляем, я безумно за тебя рад. Санек, а расскажи нам, что для тебя счастье?
1: Счастье для меня — это семья.
0: Я с тобой согласен.
1: Это в первую очередь.
0: Классно.
1: Семья — это самое, наверное, и самое хорошее, что может быть, когда все хорошо дома. Это значит, хорошо у тебя и в настроении, и на работе, и в личной жизни, и во всех начинаниях.
0: Полностью тебя поддерживаю. Теперь давай поиграем, а семья послушает и будет за тебя болеть. Смотри, игра будет называться «Слова наоборот». Я называю тебе за 30 секунд 5 слов, тебе нужно будет произнести их наоборот. Все максимально легко и просто за 30 секунд. Ты готов, друг мой?
1: Ну, давайте попробуем.
0: 3, 2, 1, погнали.
1: Нос. Сон.
0: Каркас.
1: Не могу сказать.
0: Ну, давай, сак... Я думаю, что у тебя получится. Сакрак.
1: Давай. Подожди. Сакрак. Не могу.
0: Следующее давай. Храп. Парк. Нет. Будем играть я, твоя семья и ты. Холод. Ну давай попробуй. Холод. Наоборот. Долог. Кого ты, наверное, так называешь? Долог. Коршун. Последний. Давай коршун. Наоборот. Коршун.
1: Коршун. Ну?
0: Ну? Ну?
1: Ну?
0: Ну, Шрок, ладно, я тебе помогаю, потому что для тебя самое важное — это семья, как и для меня. Ты большой молодец, можешь идти играть с работой ведущим в «Крокодил». Хотел подарить тебе пирожки с картошкой, но дарю тебе нашу фирменную кружку от «Радио ДФМ». Кому будем передавать приветы, Саш?
1: Передаем привет, конечно же, в первую очередь семье. Передаем привет всем моим друзьям, которые меня слушают. Вам, естественно, в первую очередь за то, что вы молодцы, вы делаете каждое утро веселым, счастливым и бодрым. Передаем привет, передаем Николаю, передаем ребятам, всем, которые знают, слышат и слушают ДФМ. Слушайте, ДФМ — это хорошее радио, я его слушаю уже больше 20 лет.
0: Спасибо огромное, Санек, нам безумно приятно.
2: Реклама на
3: Ремонт и обслуживание китайских авто. 503773. Если сервис, то S-сервис.
4: Переходи на электротехнику. Электрические скутеры, самокаты, байки, велосипеды. Зарядил от розетки и поехал. Магазин Tesla Coil. Новгородская 2А. Правый цоколь.
5: Телефон рекламной службы Радио ДФМ. Вологде. 70 72 82.
6: DFM.

Человека куром насмех на радио DFM. В Калифорнии угонщик автомобиля бежал от полиции и решил спрятаться за кустиком. С вертолета было видно все, включая его ярко-красные кроссовки. Полицейские даже кричали ему в рупол: «Мол, мы тебя видим, выходи!» Но он еще минуту не шевелился, свято веря в свою маскировку. Ну а рядом стояли страусы, которые свято стоя аплодировали. Человек реально думал, что если он не видит вертолет, то все вокруг слепы. Это из серии «Я закрыл глаза, я исчез, я за кустом, я в домике». Логика, уровень, не радио DFM. Погнали дальше.

0: Настало время поиграть на радио DFM. Время дарить наш фирменный мерч, наши подарки. Плюс 7-495-956-1-2. У нас все по-настоящему, любой может дозвониться. Вот вы возьмите и попробуйте. Номер в нашей студии очень простой. Плюс 7-495-956-1-2. Звоните прямо сейчас, я жду.
1: Реклама на DFM.
2: Нельзя пренебрегать тревожными симптомами, когда речь идет о сердце. УЗИ, ЭКГ, прием кардиолога в медицинском центре «Магнит Плюс». Начните путь к здоровому будущему уже сегодня. Нам доверяют. 212-444.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Ищешь стабильность?

0: 21! Впервые в Вологде шоу каскадеров с 23 по 26 июля на парковке ТЦ Рио. Опасные трюки, монстр трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мото фристайл.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ Вологде 70 72 82.

0: Итак, до нас дозвонилась Наиля из Уфы. Наиля, привет, как твои дела?
1: Привет, все хорошо, отлично.
0: Я безумно за тебя рад. Наиля, расскажи нам всем, что ты больше всего ценишь в мужчинах. Три вещи, которые тебе приходят на ум в первую очередь. Расскажи.
1: Когда они не врут, отвечают за свои слова, чувство ответственности и чувство юмора.
0: Ага, это все про меня. Тебе часто врали мужчины?
1: Нет, редко. Очень.
0: Правда?
1: Редко.
0: Тебе безумно,
1: да,
0: повезло. Ладно, убираем эту сторону, теперь давай поиграем. Игра будет называться «Слова наоборот». Я называю тебе за 30 секунд 5 слов. Тебе нужно будет произнести их наоборот. Все максимально легко и просто. Ты готова?
1: Да.
0: 3, 2, 1. Погнали. Рок.
1: Спорт.
0: Балкон.
1: No club.
0: Огород.
1: Дорого,
0: у нас все дорого. Буратино.
1: Анитаруб,
0: депутат. Последний депутат.
1: Татупед.
0: Они у нас всегда были, есть и будут. Я тебя поздравляю, Наиля. Дарю тебе, хотел подарить вязаные носки, а подарю тебе нашу фирменную кружку от Радио ДФМ. Кому будем передавать приветы, дорогая моя?
1: Привет, сотрудницы передадим Ирине и Лиле.
0: Кому-то не еще? Работает. К тому, кто не обманывает, кому?
1: Данилу тогда.
0: Данил, тебе привет, спасибо, что не обманываешь, спасибо, что есть у Наили.
2: Радиоканал ДФМ Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
3: В понедельник в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 26 градусов, вечером плюс 23, ночью до плюс 18.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
4: Реклама на DFM. Центр услуг «Партнер» сделает вашу декларацию за 20 минут. Декларации 3НДФЛ и любые другие. Ждем вас, Батюшкова 7, офис 1. Звоните 504-905. 504-905.
5: ИП Гостев ВН, НН 352-50-22-71-470.
6: Все для сварки вместе одном. Называется «Вером». Качественное сварочное оборудование. Полуавтоматы, инверторы, аппараты плазменной резки, расходники и комплектующие. Компания «Вером». Комсомольская 4. Телефон 54-67. 748.
7: Автомобили «Лада» — это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене от 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
8: Указана стоимость автомобиля «Лада», грантов, компенсации «Стандарт плюс» с учетом 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и семьям. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Акция действует до конца месяца.
10: Впервые в Вологде шоу каскадеров с 23 по 26 июля на парковке ТЦ Рио. Опасные трюки, монстр трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мото фристайл. 0+.
11: Телефон рекламной службы Радио ДФМ Вологде 70 72 82.

Радио DFM. DFM. В Москве полдень. Радио DFM.

0: Рубрика «Курим насмех» на радио DFM. В американском городе Фэйрхэйвейт, штат Вермонт, на почетную должность мэра избрали козу по кличке Линкольн. Она обошла на выборах всех конкурентов, потому что не давала пустых обещаний, и зарплату ей выдают бананами и сеном. Коза не воздухан. Получается, это самая честная предвыборная кампания. Просто стоять и жевать. Зато, в отличие от многих, коза хотя бы не притворяется, что работает. Вот прям как я. Все от чистого сердца, друзья. Все для вас.
1: Радио DFM не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники». Мой шоу. Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день.
2: А ты дергала хобот слона, да?
3: Ну, трогала.
2: Ну и как на ощупь? Наждачная бумага?
3: Да.
2: Наждачная, да?
3: Ну...
2: Шуршавая, да?
3: Ну и немножко влажный.
2: Нет, слони, не, кожа не влажная. Что за слон ты нашла?
3: Он просто в водичке стоял.
2: Ты уверена, что ты слона гладил?
3: А он... Мне сказали, что это слон.
1: Бодрый микс хитов. Крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день. Шоу «Разбудильники».
4: Только на радио DFM.
1: Реклама.
5: Отправляйте и получайте переводы в мобильном приложении «Корона».
1: «Корона». Имеются ограничения.

0: Отправляйте и получайте переводы в мобильном приложении «Корона». «Корона».
1: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич-М70» и «Москвич-М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич-М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
2: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама АО «ПТ». Не оферта.
3: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Welcome back, and right now...
5: А теперь тусовка.
4: On DFM.
5: DFM.

0: А теперь давайте поиграем на радио DFM. Будем дарить наш фирменный мерч. Плюс 7495-956-1.2. Как говорится, подарки сами себя не подарят, поэтому звоните мне прямо сейчас. Я жду. Плюс 7495-956-1.2.
1: Реклама на DFM. 中国汽车的维修和保养.
2: Ремонт и обслуживание китайских авто. 503773. Если сервис, то S-сервис.
3: Последняя распродажа июля на стройландия.ру. Только с 24 по 26 июля скидка 15% на все. Подробности акции на сайте и в приложении. Стройландия. Для дома и больше.
4: О, стройландия.ру. 460961. Город Оренбург. АЭС автоматики 28А. ОГРН 112-565-804-3961.
5: Слышали новость? Качество топлива официально снижают. Из-за этого катализаторы и датчики кислорода выходят из строя, а ремонт влетит в копейку.
6: Грамотное решение. Перепрошивка на нормы Евро-2. Делаем это в Курсавто быстро и надежно. Звоните 20 20 12.
5: Курсавто 20 20 12.
7: Впервые в Вологде шоу каскадеров. С 23 по 26 июля на парковке ТЦ Рио. Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумный багет, летающий через автомобили, авто и мото фристайл.
8: Тишина и уют. Новый жилой дом на Пригородной 7 от застройщика «Феникс». Всего на 24 семьи. Индивидуальное газовое отопление, ваш комфорт и разумные платежи. Закрытый двор и видеонаблюдение – гарантия вашей безопасности. Успейте выбрать свою квартиру. Телефон отдела продаж 703-701. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Феникс». ИНН 352-547-0026.
9: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: реклама. В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
1: Конфеты

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллионов рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ.

0: 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентизм 16-20, подобный на tutu.ru/6+.
1: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
4: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
5: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами «Спасибо».
6: Делимся платежным счетом Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки в школе.
4: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
3: Акция 50% бонусами «Сбер спасибо» за покупки в категориях одежды, обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 6+.
7: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
8: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайты на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 12+.
9: Welcome back, and right now...
8: А теперь тусовка.
9: On DFM.
10: DFM.

0: Юрец, привет! Как твои делишки? Рассказывай!
1: Все отлично, готовлю еду.
0: Что готовишь?
1: Курицу с пюре.
0: Мое самое любимое. Слушай, Юр, расскажи мне, знаешь что? Что тебя больше всего привлекает в девушках? Три вещи, назови нам, очень интересно.
1: Первое, это, конечно же, простота в общении.
0: Так, меня тоже.
1: Потом, соответственно, что еще может быть?
0: Ну ты не знаешь, ладно, чтобы она хорошо готовила курицу с картошкой. Давай поиграем, а ты пока подумаешь. Смотри, за 30 секунд я назову тебе 5 словосочетаний, тебе нужно будет воспроизвести их звуками. Вслух. Ты готов?
1: 5 словосочетаний, давай.
0: Я называю тебе словосочетания, а ты без слов воспроизводишь их звуком. За 30 секунд, 5 штук. Погнали. 3, 2, 1. Кипящий чайник. Начальник потерял голос. Сломанный насос. Это очень классно. Итальянец уронил пасту. Мама мия! Джигурда проснулся. Юрец, ты просто молодец. Я тебя поздравляю. Очень хотел подарить тебе свою шляпу, которую снимаю перед тобой, но подарю тебе нашу фирменную кружку от Радио DFM. Кому будем передавать приветы?
1: Хочу привет передать всем мурманчанам. Поздравить их наконец-то с тем, что у нас потихонечку приходит лето, хоть какое-то никакое. И пожелать всем хорошего настроения.
0: Спасибо тебе огромное, Юра. Ну а на этом у меня все. С вами был ваш непокорный слуга Борис Всемогущий. И да, это моя ненастоящая фамилия. Всем желаю добра и бабла. Пока-пока.
2: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде переменная облачность, возможен небольшой дождь. Вечером температура воздуха плюс 22 градуса, ночью до плюс 17. Завтра ожидается пасмурная погода до плюс 25. Также возможны осадки.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
4: Реклама на DFM. Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8-953-503-8181. 8-953-503-8181.
2: Телефон рекламной службы «Радио DFM» Вологде. 70-72-82.

Радио DFM. Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: Реклама. Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич-М70» и «Москвич-М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич-М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
1: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама ООО «ПТ» не оферта.
2: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МВФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
3: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
4: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
0: Welcome back and right now. А теперь тусовка. On DFM.

54 Ультра, Talk to You в эфире Радио DFM. Ну а Месси и аргентинская гоп-компания бесславно проиграли испанцам, заняв второе место на чемпионате мира. Справедливо ли? Естественно, потому что не нанесли ни одного удара в створ ворот, а Лео в свои 39 так-то к финалу, похоже, что выдохся. Да и с него, собственно, уже достаточно, ведь человек выиграл все, что только мог в футболе, еще в 2022 году в Катаре. Так что доигрывай себе спокойно в Майами у Бекхэма и на заслуженную безбедную пенсию. Ну а нам, что нам, останутся о тебе лишь воспоминания, дорогой. Я вас категорически приветствую, меня зовут Артем Скоробогатый. В отпуске хорошо, а в эфире еще лучше. Совсем скоро обязательно что-нибудь доразыграем, а пока спешу пожелать вам легкого старта рабочей недели. Ну и куда же без нее?

выиграть таки наш фирменный приз. Хотите? Звоните в студию прямо сейчас. +7 495 956 101.2. А пока легендарный Avicii Levels.

0: после обязательно расскажу о том, что происходило в этот же день, но только в прошлом. А пока время разыграть наш фирменный приз. Вячеслав, здравствуйте.
1: Здравствуйте, добрый день. Всем.
0: Давайте рассказывайте, не тая. Как проходит ваше персональное лето?
1: Ох, ну я уже успел отдохнуть, вернулся вот из Египта недавно, сейчас работаю в полную силу.
0: Ну это же замечательно. Загорели, не обгорели? Да.
1: Ну, я уже на опыте, поэтому не сильно загорел, нормально.
0: Самое главное, что вас не съели. Шутка, Вячеслав. Вячеслав, давайте поиграем. Фейк ньюс у нас называется игрушка. У меня уже для вас готовы три новостных заголовка. Прямо сейчас я вам их друг за другом озвучу. Ну а вы, ежели определили правдивость хотя бы двух из них, мы гарантированно подарим вам наш фирменный презент. Итак, в Госдуме предложили запретить россиянам выращивать кабачки на дачах. Правдивый заголовок, аль нет, Вячеслав?
1: Нет.
0: В Россию вернулся тренд на лысых мужчин.
1: А? Я думаю, что да.
0: А вы лысый или нет?
1: Нет, нет, конечно.
0: В Америке родился кот, Вячеслав, с 28 пальцами на лапах.
1: Я думаю, что возможно.
0: Да это правда, действительно. И вообще с победой, он должен сказать. Да! Раскидали по полочкам все новостные заголовки и везде и всюду оказались правы. Я вас этим поздравляю. Все очень круто для вас сложилось. Хотя другого, если честно, я и не ожидал. Во-первых, вы забираете наш фирменный призец. А во-вторых, без приветов мы вас не отпустим. Пожалуйста.
1: Ну, конечно же, передаю привет всей столице Черноземья, города Воронеж, всем коллегам в работе, кто меня услышит, и в вашей серии, в студии, в вашем радио. Еще отдельный привет.
2: Реклама на
3: Дифа. Ремонт и обслуживание китайских авто. 503773. Если сервис, то S-сервис.
4: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери подарок-монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
5: Акция действует до конца июля.
6: Слышали новость? Качество топлива официально снижают. Из-за этого катализаторы и датчики кислорода выходят из строя, а ремонт влетит в копейку.
7: Грамотное решение – перепрошивка на нормы Евро-2. Делаем это в Курсавто быстро и надежно. Звоните 20 20 12.
6: Курсавто 20 20 12.
8: В люксе?
9: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
8: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
10: Впервые в Вологде шоу каскадеров. С 23 по 26 июля на парковке ТЦ Рио. Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумный баги, летающие через автомобили, авто и мотофристайл.
11: Телефон рекламной службы Радио ДФМ. Вологде 70 72 82.

0: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 июля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 июля. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда — информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентиция 16 августа. Подробнее на туту.ру 6+.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон, огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
3: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
4: Мир. Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм – премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
6: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
7: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайты на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 15+. А дальше тусовка.
8: On DFM.
7: Потому что радио DFM.

0: Ну что, дорогие друзья, прямо сейчас предлагаю таки перевернуть календарик и всем вместе вспомнить, что же такого любопытного происходило в этот же день, но только в прошлом. Итак, в 1534 году аж в Штатах создали первое в мире издательство, которое существует и по сей день. В 1877 во Франции и началась история современной мультипликации, потому как там изобрели праксиноскоп, прибор, с помощью которого можно было смотреть последовательность из нескольких рисунков. А в 1969 американский космический корабль «Аполлон-11» совершил первую в истории пилотируемую посадку на Луну, после которой экипаж сообщил: «Хьюстон, говорит база, спокойствие, орел съел».
1: Я все сказал.
2: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет. Погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде переменная облачность, возможен небольшой дождь. Вечером температура воздуха плюс 22 градуса, ночью до плюс 17. Завтра ожидается пасмурная погода до плюс 25. Также возможны осадки.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: Переходи на электротехнику. Электрические скутеры, самокаты, байки, велосипеды. Зарядил от розетки и поехал. Магазин Tesla Coil. Новгородская 2А. Правый цоколь.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ. Вологде. 70 72 82.

0: Вещи, которые отменить невозможно. Например, Россию как цивилизацию с ее тысячелетней историей. А вот глагол «махаю» признали литературной нормой.
1: Опачки!
0: Да-да-да. Если раньше его помечали в словарях как «разговорное», то теперь закрепили как равноправный вариант глагола «машу».
1: Физкульт, привет!
0: Так точно! Я вернулся из отпуска, по всем соскучился и готов раскручивать день за днем новостную повестку во благо вашего хорошего настроения. Чуть позже обязательно разыграем наш фирменный приз, а пока я, Артем Скоробогатый, продолжаю желать вам легкого понедельника, каким бы он сегодня ни выдался.

0: прокачать собственную интуицию в эфире прямо сейчас в игрушке «Что было дальше?» готова Ольга. Ольга, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Откуда вы к нам пожаловали? Расскажите.
1: Я пожаловала к вам из Воронежа.
0: Тепло там, хорошо, лето, да, полным ходом?
1: Ну, очень жарко, да, сегодня.
0: Потрясающе! Мы этого и ждали. Что было дальше, хочется у вас спросить. У меня для вас уже готова Ольга. Самая нереальная реальная новость. Да. И прямо сейчас я ее непосредственно озвучу. Точнее, ее начало. А еще точнее, предложу вам три варианта концовки. Ежели выберете правильный, мы подарим наш фирменный приз. А если ничего не получится, я с удовольствием послушаю ваши фирменные приветы. Вы готовы, Ольга?
1: Я постараюсь, да.
0: В Китае. Мужчина, значит, заказал доставку риса и получил. Многоточие вопрос. Что было дальше? А вот теперь выбирайте. Плов, гастрит или работу. Ваш ход, Ольга.
1: Мне кажется, работу.
0: Работу?
1: Угу.
0: А как это так это?
1: А не знаю, вот так мне... Вдруг это навеяло.
0: Нынче в Китае, значит, с доставкой тебе работа предлагают, да? Вместо еды и чего бы то ни было еще.
1: Ну, конечно.
0: Так считает Ольга. Понятно. Ладно. В Китае мужчина, значит, заказал доставку риса и попросил положить ему чуть больше обычного. Ольга, так как он потерял работу и вынужден экономить, питаясь один раз в день. Когда еду привезли... Секундочку. Еду привезли, в ней оказалось две порции. Все, как он и просил, и записка от владельца ресторана. Приходи ко мне работать. Это победа, Ольга! Вы большая молодец. Как в воду глядели, у нас говорят в стране. Я вас поздравляю. Вы получаете наш фирменный приз и возможность передать собственные не менее фирменные приветы.
1: Ой, я очень хочу передать привет своим родным, своему сыночку, своей снохе, своему внуку, который в этом году пойдет в первый класс, своей маме. И своим сотрудникам, моим всем знакомым, всем моим друзьям.
0: Это была Ольга.
2: Реклама на Дифа.
3: Жаркие летние цены в садовых центрах Стройландии. Барбарисы по цене от 599 рублей. Многолетники по цене от 149 рублей. Пусть ваши сады будут красивыми. Только с 1 по 31 июля. Подробности акций в наших садовых центрах. Стройландия. Для дома и больше.
4: В люксе?
5: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
4: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
6: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев, Звери. Жми больше всех на этой неделе. И тур на концерт «Руки вверх» твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
7: Впервые в Вологде шоу каскадеров. С 23 по 26 июля на парковке ТЦ Рио. Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мотофристайл.
8: Слышали новость? Качество топлива официально снижают. Из-за этого катализаторы и датчики кислорода выходят из строя, а ремонт влетит в копейку.
9: Грамотное решение. Перепрошивка на нормы Евро-2. Делаем это в курс авто быстро и надежно. Звоните 20 20 12.
8: Курс авто 20 20 12.
10: Телефон рекламной службы радио DFM в Вологде 70 72 82.

0: Отправляйте и получайте переводы в мобильном приложении «Корона».
1: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 июля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
0: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответ.

0: Скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентрис 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
2: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 15+.
3: Welcome back, and right now.
2: А теперь тусовка.
3: On DFM.
4: DFM.

0: Ну что, дорогие друзья, ни дня без повода, как говорится. Давайте-ка потихонечку расскажу, что же сегодня такого можно отметить. А отметить, например, сегодня можно Всемирный день прыжков или же праздник губошлепов. И раскатать губу буквально на все.
1: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде переменная облачность, возможен небольшой дождь. Вечером температура воздуха плюс 22 градуса, ночью до плюс 17. Завтра ожидается пасмурная погода до плюс 25. Также возможны осадки.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
3: Реклама на DFM.
4: В Чанган-центр Вологда на окружном шоссе 8А началась распродажа склада новых автомобилей «Чанган» и всего тестового парка «Юни» с выгодой до 40%. Узнать цену, посчитать платеж по телефону 535353.
5: Предложение ограничено до конца июля.
6: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Ваня Дмитриев, Сергей Лазарев, «Звери». Жми больше всех на этой неделе. И тур на концерт «Руки вверх» твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru.
7: Категория 18+.
8: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8953-503-8181. 8953-503-8181.
9: Тишина и уют. Новый жилой дом на Пригородной 7 от застройщика «Феникс». Всего на 24 семьи. Индивидуальное газовое отопление, ваш комфорт и разумные платежи. Закрытый двор и видеонаблюдение – гарантия вашей безопасности. Опасности. Успейте выбрать свою квартиру. Телефон отдела продаж 703-701. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Феникс». ИНН 352-547-0026.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70-72-82.

0: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: Ди-ньюс на DFM.
3: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. Новый арт-объект установят на аллее улицы Мира. Порядка 10 тысяч человек посетили фестиваль культуры Санкт-Петербурга на Кремлевской площади. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Новый арт-объект установят на аллее улицы Мира. Подрядчик занимается подготовительными и демонтажными работами. Благоустройство аллеи на улице Мира продолжается на участке от улицы Сергея Орлова до Козленской. Новой точкой притяжения на аллее на улице Мира станет арт-объект «Девочка в окне». Он появится рядом с перекрестком с улицей Сергея Орлова. Отдельное внимание будет уделено озеленению. Улицу Мира обновляют в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Благоустройство является частью народной программы «Единой России» и программы губернатора «Стратегия 2.0». Порядка 10 тысяч человек посетили фестиваль культуры Санкт-Петербурга на Кремлевской площади. Культурная программа на Кремлевской площади стала завершением дней Санкт-Петербурга в Вологодской области. Горожане и гости города увидели многочасовую концертную программу на главной сцене. Для зрителей выступали вокальные и танцевальные коллективы, а также солисты из Санкт-Петербурга. На территории площади работали тематические площадки. Дни Санкт-Петербурга в Вологодской области проводятся в рамках событийного проекта «Лето русского севера», который инициирован правительством региона. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военно служащего в зоне СВО, а это более 210 тысяч рублей ежемесячно. Общая сумма выплат превысит 4 миллиона в год. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить в военкомате города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда.рф.
2: Ди-ньюс. Радио Ди-ФМ. Для лиц старше 12 лет.

Радио DFM. DFM. В Москве 15 часов. Радио DFM.

0: стоит поспорить, потому что...
1: Счастье есть, его не может не быть.
0: Не может. Ну а во Франции создали дрон для охоты на комаров. Он, бедолага, значит, круглосуточно летает по заданной территории, ищет насекомых по звуку крыльев, а потом сбивает их прямо в воздухе.
2: Батюшки мои!
0: Такие дела, Павлик. Чуть позже буду тестировать вас на знание русского языка в игрушке «Слово дня». Что для этого нужно? Знать, как правильно произносятся все слова на свете. За это, сразу оговорюсь, полагается наш фирменный призец. Каким он будет, узнаете уже совсем скоро. Осталось лишь не проморгать мой специальный сигнал и первыми дозвониться в студию. Всем здрасте, мордасти. Меня зовут Артем Скорбогатый, а это Ее Величество...
3: Реклама. Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МВФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
4: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
5: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
7: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 июля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 июля. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
8: Процентная ставка идет вниз. Еще ниже. И это рекордный момент. Вот он!
9: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
10: Right now. А теперь тусовка.
11: On DFM.
10: DFM.

0: дня, и будем надеяться, что прямо сейчас с нами на связи грамотей Дарья. Ей, собственно, аплодисменты. Дарья, здравствуйте!
1: Здравствуйте!
0: Ну что, слова щелкаете как орешки, Дарья?
1: Ну, наверное, да.
0: А по-русскому что было? Что это за сомнение?

0: такие.
1: Пятерка.
2: Вот, другой разговор, была. Даша, конечно, что это за сомнения такие у нас тут в эфире расплодились. Давайте смотреть, насколько это была твердая пятерочка. Потому что, если все хорошо, с нас фирменный приз от Радио DFM, а вам-то нужно всего лишь в новостном заголовке найти словечко, в котором необходимо правильно поставить ударение. Если все хорошо, с нас приз, если нет, с вас фирменные приветы. Итак, Дашечка, во Всероссийском детском центре «Орленок» были в таком?
1: Нет.
2: А в Артеке были?
1: Нет, не было, к сожалению.
2: Ну и ничего страшного. Во Всероссийском детском центре «Орленок» дети попробовали себя в роли интервьюеров или интервьюеров, Дашечка. Выбирайте теперь.
1: Так. Интервьюеры?
2: Интервьюеров? Да, на «е»? Ну, да. Смотри, тут все очень просто. Давайте так, на «е» или на «ю»?
1: На «е».
2: На «е»?
1: Да.
2: А вы меня точно не на «е»? Вы уверены, что на «е»?
1: Уверена,
2: ну,
1: да.
2: Ну тогда с победой! Тогда с победой, Саша! Ну вы молодец! Ну твердая пятерка по-русскому. Данное слово пришло к нам из французского, в котором, как известно, ударение ставится на последний слог. Поэтому правильно говорить еще раз. Как, Дарья?
1: Интервьюеры.
2: Да, интервьюеры на «е». Я вас поздравляю. Вы большой молодец. И эта пятерка у вас по-русскому заслуженная. Вы, значит, получаете от нас наш фирменный приз и возможность передать свои не менее фирменные приветы. Угу.
1: Хочу передать привет из города Чехов моей маме Виктории, бабушке, дедушке, бабушке Нине, дедушке Коле.
2: Вот такая вот умница Дашечка из города Чехов.
3: Реклама на DFM.
4: В медицинском центре «Магнит Плюс» все виды МРТ и УЗИ. Наши специалисты обладают уникальным опытом и знаниями. Даже в самых сложных случаях мы помогаем. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: В люксе?
6: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
5: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
7: Ремонт и обслуживание китайских авто. 503773. Если сервис, то S-сервис.
8: Переходи на электротехнику. Электрические скутеры, самокаты, байки, велосипеды. Зарядил от розетки и поехал. Магазин Tesla Coil. Новгородская, 2А. Правый цоколь.
9: Телефон рекламной службы Радио DFM в Вологде 70 72 82.

0: Радио ДФМ не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники». Мой шоу. Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день.
1: Легкий флирт, я считаю, в общем, допустим. Но когда я думаю о том, что мой молодой человек тоже с кем-то флиртует, я думаю, убью.
2: Ой, у тебя включается дракон из сериала «Игры престолов», да? Дракарис, да?
1: Да, то есть как бы и здесь опять такая ситуация, что типа я-то могу, я же себя контролирую, а вот там не знаю. Лучше не надо.
2: А почему так уверена, что сможешь контролировать? Иногда засасывает.
1: Тоже то, верно.
2: Смотри, с кем...
1: Ну,
2: с кем...
1: меня никогда не засасывало, в общем. Я никого.
0: Бодрый микс хитов. Крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день. Шоу «Разбудильники».
3: Только на радио DFM.
0: Реклама.
4: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
5: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
6: Конфетные

0: все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. Вау. 0+.
1: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
2: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
3: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
4: Мир. Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
6: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес Спасибо и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник. ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.

0: 5% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентизм 16 августа, подобный на Туту, только 6+.
1: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
2: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
3: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайты на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 15+.
4: Up the next.
3: А дальше тусовка.
4: On DFM.
3: Потому что...

0: при поддержке проекта «Парки Москвы».
1: Ну что же, перед тем, как попрощаться с вами до завтра, расскажу о том, о чем еще сегодня мог рассказать, но не рассказал. Итак, в Москве продолжается масштабная программа по обновлению парков, благодаря которой в них появится еще больше точек притяжения. Например, в парке Горького это однозначно будет зеленая зона, у арки главного входа с паровыми арт-объектами, а в музее-усадьбе Останкино скамеечные ряды в стиле эпохи графов Шереметьевых. Ага, также совершенно точно в парке «Красная Пресня» будут собираться парочки, чтобы поплавать по каналам на лодках среди плавающих в них фонтанов. А в Коробковский сад слетятся любители тенниса, потому что там появятся корты и площадки для падала.
2: Хорошо, вот это хорошо.
1: Обожающим зимние виды спорта тоже найдется куда мчать. Это ледовый каток в заповеднике Кузьминки Люблино и лыжероллерная трасса с системой искусства. А снижение в Тушине, на которой зимой можно рассекать на лыжах, ну а летом, соответственно, на роликах.
3: В принципе, логично.
1: Согласен. Ну и куда же без пляжа, дорогие друзья? Поплескаться и с пользой провести время у воды можно будет в зоне отдыха Борисовские пруды. Там появятся лежаки, зонтики, душевые раздевалочки, а еще площадки для воркаута, волейбола и настольного тенниса.
4: Обалдеть, а?
1: На этом на сегодня у меня все. Здесь был Артем Скоробогатый. Это моя настоящая фамилия. Не скучайте. Ну и...
2: До скорого.
0: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
5: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде переменная облачность, возможен небольшой дождь. Вечером температура воздуха плюс 22 градуса, ночью до плюс 17. Завтра ожидается пасмурная погода до плюс 25. Также возможны осадки.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
6: Реклама на
0: DFM. Все для сварки вместе одном. Называется Вером. Качественное сварочное оборудование. Полуавтоматы, инверторы, аппараты плазменной резки, расходники и комплектующие. Компания Вером. Комсомольская 4. Телефон 54-67-48.
7: Впервые в Вологде шоу каскадеров с 23 по 26 июля на парковке ТЦ «Рио». Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумный багги, летающий через автомобили, авто и мото-фристайл.
0: Телефон рекламной службы «Радио DFM» Вологде 70 72 82.

Радио ДФМ. Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет.

Радио DFM. DFM. В Москве 16 часов. Радио DFM.

Понедельник все-таки наступил. Пусть мы его не очень-то ждали, хотелось бы подольше выходных, но тем не менее, это всегда происходит. Да, время летит вперед, и ничего ты с этим не сделаешь. Хотя подожди, что-то сделать можно. Друзья, ВОЗ выпустили новую классификацию, и теперь официально молодость длится до 45 лет. Да, удивительное время у нас. Чем старше мы становимся, тем становимся моложе. Ну, видимо, так. Обидно, конечно, наверное, эту новость в 46 встретить. Ведь все отодвигают, но тебя никак не догонит. Привет, ребята. Продолжаем слушать музыку и продолжаем, конечно, разыгрывать подарки. Ну и всем привет. Здесь

0: Лето, пожалуй, абсолютно точно любимое время. Хочется на улицу почаще выходить. Не нужно каждый раз страдать, когда ты там оказываешься. Да и люди прекрасно одеваются. Вот девушки не сильно закрываются. Тоже большой плюс. Но не просто так говорят, что весна – время любви. Потому что летом, мне кажется, контактировать как-то немножко жарко. Но, тем не менее, про отношения мы с вами в этом часе и поговорим. И даже, возможно, вы выиграете мерч. Итак, у нас есть вот такой вопрос. Какие качества вашего партнера сначала оказались вам минусом, а теперь плюсом? Пишите свой ответ в любой мессенджер по номеру +7 965 115 51 15. Почитаем ваши ответы и случайным образом выберем человека, который заберет наш подарок. Так что напоминаю еще раз вопрос и дерзайте. Какие качества вашего партнера сначала оказались минусом, а теперь плюсом?
1: Реклама на
2: Последняя распродажа июля на стройландия.ру. Только с 24 по 26 июля скидка 15% на все. Подробности акции на сайте и в приложении. Стройландия. Для дома и больше.
3: ООО «Стройландия.ру». 460961. Город Оренбург. АЭС «Автоматики» 28А. УГРН 112-565-804-3961.
4: В люксе?
5: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
6: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
7: Телефон рекламной службы Радио ДФМ Вологде 70 72 82.
8: Радио ДФМ.

0: satisfaction.
1: Radio DFM.
2: DFM. Включи тусовку.

0: время узнать, кто у нас получит наш мерч и почитать ответы на наш вопрос, какие качества вашего партнера сначала казались минусом, а теперь плюсом. Пред ДФМ, когда познакомились, меня раздражало, что девушка, сейчас уже жена, по 100 раз все проверяет, зато теперь ни одного неоплаченного счета, забытого паспорта или потерянного билета. Да, кстати, организация — это плюс, если не ты ей занимаешься. Всем привет, это Игорь. Думал, что девушка слишком молчаливая, а потом я понял, что все идеально. После работы, дома никто не ругается, и тишина и спокойствие. Сначала бесило, что муж не любит спонтанные поездки, все планирует заранее. Теперь понимаю, что благодаря ему мы ни разу не ночевали там на вокзале по романтике или чего-то такое с нами не приключалось. Всем привет, я из Самары, Серега. Жена очень экономичная, раньше думал — жадная. А потом посмотрел, сколько денег удалось накопить за несколько лет, и резко передумал. И еще такое есть. Всем привет, муж не любит шумные компании, раньше меня это расстраивало. Сейчас понимаю, что лучше вечера, чем дом посидеть вместе с ним, сериал посмотреть, и не бывает. Классно, что у вас такая идиллия случилась. Давайте посмотрим, кому достанется подарок. Случайным образом определяем победителя. И в этот раз повезло человеку, кто написал вот про то, что муж не любит спонтанные поездки. Поздравляю тебя. Заодно узнаем, как тебя зовут чуть попозже. Ну и расскажем, как забрать нас подарок. Друзья, если вы также хотите бороться за приз, в следующем часе еще раз такая возможность появится.
1: Реклама на DFM. Потери мощности, дымный выхлоп, повышенный расход – это сигналы топливной системы. Дизельмастер профессионально ремонтирует ТНВД, форсунки и насос-форсунки любых дизелей. Диагностика на современных стендах, гарантия на все работы. Звоните прямо сейчас и убедитесь сами. Дизельмастер, город Вологда, Мудрово, 33. Телефон 50 50 19.
2: Центр услуг «Партнер» сделает вашу декларацию за 20 минут. Декларации 3 НДФЛ и любые другие. Ждем вас, Батюшкова 7, офис 1. Звоните 504-905. 504-905.
3: ИП Гостев ВН, НН 352-50-22-71-470.
4: Слышали новость? Качество топлива официально снижают. Из-за этого катализаторы и датчики кислорода выходят из строя, а ремонт влетит в копейку.
5: Грамотное решение. Перепрошивка на нормы Евро-2. Делаем это в курс авто быстро и надежно. Звоните 20-20-12.
4: Курс авто 20-20-12.
6: Стройотдел. Строим индивидуальные коттеджи для тех, кто ценит стиль, точность и комфорт. Работаем по ценам прошлого сезона. Стройотдел. Качество, которое видно. Предтеченская, 31, офис 414.
7: Мам, мне было не страшно.
8: Ваш ребенок боится лечить зубы? В Da Vinci Kids мы лечим детей во сне. Пока малыш спокойно спит, опытные специалисты контролируют его состояние. Без страха, без неприятных воспоминаний. Для малышей с 1 года Da Vinci Kids. Заботой о здоровье ребенка и спокойствии родителей. Вологда, Школьный переулок 1. Телефон 700306. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
9: Впервые в Вологде шоу «Каскадеров». С 23 по 26 июля на парковке ТЦ «Рио». Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мото-фристайл.
10: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

Радио DFM. В Москве 17 часов. Радио DFM.

0: лет продолжается. Сегодня у нас 20 июля, понедельник, наш любимый. Какие праздники отмечаются, сейчас расскажу. И сразу есть то, чем можно поднять себе настроение. Международный день торта, друзья. Если любите шоколадный или ванильный, да какой бы ни любили, можете себе сегодня позволить. Празднуется также Международный день шахмат. Если любите эту игру, можете вот партию какую-нибудь с кем-нибудь. И еще сегодня празднуется отличный день. День дневного сна, друзья. Вот торт съел и где-нибудь там, подальше, чтобы начальник не видел, загемарил. Привет, меня зовут Женя Кротов, у нас новый день, новый час и, конечно же, новая возможность выиграть мерч. Совсем скоро поиграем, главное, участвуйте, и вам точно может повезти.
1: Реклама. Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Ашаница готовы с малых лет. В Ашан выгоднее распродажи не было и нет. Скидки до 90%. До 31 июля на 1000 товаров. Распродажа «Ашан». Берите все и даже больше, потому что все начинается с «Ашан».
3: Welcome back, and right now...
1: А теперь тусовка.
3: On DFM.
1: DFM.

возвращаемся к обещанному, друзья. Я говорил о том, что у вас будет шанс получить наш мерч, и вот он наступает прямо сейчас. Я говорю вам, вопрос, вы присылаете ответ в любой мессенджер по номеру +7 965 115 51 15. Мы выбираем несколько и случайным образом определяем человека, который получит приз. Тема вот такая. Какая неочевидная вещь делает человека намного привлекательнее? Вот знаете, не часто, например, об этом говорят, но вы знаете, что это точно в плюс человеку. Присылайте ваши ответы нам, почитаем их совсем скоро. Еще раз вопрос. Какая неочевидная вещь делает человека намного привлекательнее?

0: привлекательнее. Ждем.
1: Реклама на
2: В Чанган, центр Вологда, на окружном шоссе 8А, началась распродажа склада новых автомобилей «Чанган» и всего тестового парка «Юни» с выгодой до 40%. Узнать цену, посчитать платеж по телефону 535353.
3: Предложение ограничено до конца июля.
4: Винтовые сваи в профиль-центре. Собственное производство. Качество. Цена. 54-54-54.
5: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
0: Акция действует до конца июля.
6: «Стройотдел». Строим индивидуальные коттеджи для тех, кто ценит стиль, точность и комфорт. Работаем по ценам прошлого сезона. «Стройотдел», качество которое видно. Предтеченская 31, офис 414.
7: Ремонт и обслуживание китайских авто. 503773. Если сервис, то S-сервис.
8: Тишина и уют. Новый жилой дом на Пригородной 7 от застройщика «Феникс». Всего на 24 семьи. Индивидуальное газовое отопление, ваш комфорт и разумные платежи. Закрытый двор и видеонаблюдение – гарантия вашей безопасности. Успейте выбрать свою квартиру. Телефон отдела продаж 703-701. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Феникс». ИНН 352-547-0026.
9: Слышали новость? Качество топлива официально снижают. Из-за этого катализаторы и датчики кислорода выходит из строя, а ремонт влетит в копейку.
10: Грамотное решение. Перепрошивка на нормы Евро-2. Делаем это в Курсавто быстро и надежно. Звоните 20 20 12.
9: Курсавто 20 20 12.
11: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8-953-503-8181. 8-953-503-8181.
12: Центр услуг «Партнер» сделает вашу декларацию за 20 минут. Декларации 3 НДФЛ и любые другие.
13: Ждем вас, Батюшковы 7, офис 1. Звоните 504-905. 504-905.
14: ИП Гостев ВН, ИНН 352-50-22-71-470.
15: Он напоминает стук дождя по черепице и яркие неоновые улицы Бангкока. Кисло-сладкий, пряный. Разгадайте вкус Таиланда. Попробуйте пиццу и пасту том-ям.
16: В люксе?
17: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
18: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27. Ищешь стабильный

0: Впервые в Вологде шоу каскадеров с 23 по 26 июля на парковке ТЦ «Рио». Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мото-фристайл.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде 70 72 82.

0: Каждый будний вечер на радио DFM.
1: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening show.
1: On DFM.
0: Горячее, острое и откровенное.
1: Самый страшный момент, я уверена, что у каждого из вас он хоть раз в жизни был, это когда ты спишь или ложишься, знаете, уже дремота такая, ты уже сон в этом... Ай, стиралку не разгрузила!
0: Шоу с естественным интеллектом.
1: Ну, знаете, я что думаю? Ну, пусть он не заполняет вазы, ваш муж, главное, чтобы заполнял холодильник. Это все-таки самое главное. Если он с этой задачей справляется, цветы мы ему прощаем.
0: This is Evening Show on DFM. Шоу Юли Пого. Сегодня начало 18.00 на радио DFM. Реклама.
2: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается.
3: Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
4: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
6: В Гиперленде есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн Bestway, каркасный с фильтром 305 на 76 сантиметров, 4678 литров, всего за 6999 рублей с 16 по 22 июля 2026 года.
7: Кроме формата и годов, количество товара ограничено. Подробности на lenta.com.
8: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
9: Мир. Каждый день в твоих руках.
10: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
11: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
12: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
13: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
14: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
15: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
16: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 июля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 июля. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
17: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
18: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
19: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Тур Моторос».
20: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
21: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
22: Делимся платежным счетом Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
23: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
24: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.
0: Up the next. А дальше тусовка.
1: On DFM.
0: Потому что...

0: Читаем ваши ответы на наш вопрос. Какая неочевидная вещь делает человека намного привлекательнее? Посмотрим, что вы прислали. Привет, ZFM. Умение искренне смеяться над собой. Когда человек вот не боится выглядеть смешным, глупым, вот это сразу к себе располагает. Привет, ZFM. Меня зовут Лена. Очень цепляет, когда человек помнит мелочи. Какой ты пьешь кофе или какой фильм советовал месяц назад? Если запомнил, значит проверку прошел. Ну классно, конечно, но что людям делать с плохой памятью, вот как у меня? Я не мелочь не помню, я и большие вещи забываю постоянно. Привет, для меня хорошее отношение с официантом, кассиром или курьером – это точно знак в плюс. Вот там настоящий характер и проявляется. Всем привет, если человек вкусно рассказывает истории, и даже обычный поход в магазин превращается в приключение, слушал бы и слушал бесконечно. Андрей из Казани пишет: «Неожиданно привлекательным считаю спокойствие, когда человек не устраивает драму, и с каждой мелочи это прям плюс 100 к симпатии». И еще такое есть: «Привет, ZFM, обожаю людей, которые умеют признаваться в том, что были неправы, вот сразу располагает. А если человек еще умеет прощения просить, просто нет цены». Да, полностью согласен, поэтому, друзья, прошу прощения, если вы прямо сейчас не выиграете мерч. Случайным образом мы выбираем человека. В этот раз достался наш подарок Лене из Краснодара. Лена, мои поздравления вместе с подарком. Это все тебе. Но подарков у нас много, и поздравлений тоже мы не жалеем. Так что, если, друзья, хотите побороться за приз, участвуйте, главное, и, возможно, вам повезет.
1: Радиоканал ZFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде переменная облачность, возможен небольшой дождь. Вечером температура воздуха плюс 22 градуса, ночью до плюс 17. Завтра ожидается пасмурная погода до плюс 25. Также возможны осадки.
1: Радио ZFM. Для лиц старше 12 лет.
3: Реклама на ZFM.
4: Автомобили «Лада» — это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене от 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
5: Указана стоимость автомобиля «Лада», гранта комплектации «Стандарт плюс» с учетом 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и семьям. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Акция действует до конца месяца.
7: Внимание, внимание! Профиль центра объявляет снижение цен на 3D-сетку для забора. Эстетично, надежно и недорого. Акция действительно до конца месяца. Профиль центр, кровля, фасад, забор. Звоните 54-54-54.
8: Потери мощности, дымный выхлоп, повышенный расход – это сигналы топливной системы. Дизельмастер профессионально ремонтирует ТНВД, форсунки и насос-форсунки любых дизелей. Диагностика на современных стендах, гарантия на все работы. Звоните прямо сейчас и убедитесь сами. Дизельмастер, город Вологда, Мудрова, 33. Телефон 50 50 19.
9: Стройотдел. Строим индивидуальные коттеджи для тех, кто ценит стиль, точность и комфорт. Работаем по ценам прошлого сезона. Стройотдел. Качество, которое видно. Предтеченская, 31, офис 414.
10: Все для сварки вместе одном. Называется «Вером». Качественное сварочное оборудование. Полуавтоматы, инверторы, аппараты плазменной резки, расходники и комплектующие. Компания «Вером». Комсомольская, 4. Телефон 54-67-48.
11: Он напоминает стук дождя по черепице и яркие неоновые улицы Бангкока. Кисло-сладкий, пряный. Разгадайте вкус Таиланда. Попробуйте пиццу и пасту том-ям.
12: Мам, мне было не страшно.
13: Ваш ребенок боится лечить зубы? В Da Vinci Kids мы лечим детей во сне. Пока малыш спокойно спит, опытные специалисты контролируют его состояние. Без страха, без неприятных воспоминаний. Для малышей с одного года Da Vinci Kids. Забота о здоровье ребенка и спокойствии родителей. Вологда, школьный переулок 1. Телефон 700306. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
14: Впервые в Вологде шоу «Каскадер». С 23 по 26 июля на парковке ТЦ «Рио». Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мото-фристайл.
3: рекламной службы Радио ДФМ Вологде. 70 72 82.
1: Радиоканал ДФМ Вологда. Для лиц старше 12 лет.
6: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
15: Ди-Ньюс. На ДФМ.
16: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. Водонапорную башню в центре Вологды перестроят под гостиницу. Несущие конструкции для колеса обозрения монтируют в Вологде. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Водонапорную башню в центре Вологды перестроят под гостиницу. У башни появился новый собственник. По планам нового владельца объект будет обустроен под современную гостиницу. Внутри будут оборудованы 8 номеров с панорамным видом на Вологду. Открытие гостиницы в стенах отреставрированной исторической башни запланировано на 2028 год. Сейчас идут работы по обновлению внешнего исторического облика башни. На памятнике промышленной архитектуры конца 19 века на улице Сергея Орлова появилась архитектурная подсветка. Всего в Вологде в этом году планируется оснастить архитектурной подсветкой более 40 социально значимых объектов города. Несущие конструкции для колеса обозрения монтируют в Вологде. В парке ветеранов продолжаются работы по установке 40-метрового аттракциона. Подрядчик завершил установку бетонных плит. Сейчас специалисты занимаются установкой 4 сдвоенных опор для колеса, монтируют соединительную площадку, поднимают двигатель для аттракциона. Колесо обозрения в парке ветеранов возводят на средства инвестора. Установка колеса обозрения в парке ветеранов – часть подготовки города к 880-летнему юбилею в следующем году, которая ведется в Вологде по решению губернатора Георгия Филимонова. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному удовольствию военнослужащего в зоне СВО, а это более 210 тысяч рублей ежемесячно. Общая сумма выплат превысит 4 миллиона в год. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить в военкомате города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда РФ.
15: Ди-Ньюс. Радио Ди-ФМ.
3: Для лиц старше 12 лет.
15: Теперь у нас новый сайт. Там гигабайты вашей любимой музыки, десятки интернет-станций, подкастов, миксов и новинок. Посмотрите сами на dfm.ru.

0: and gentlemen. Ladies and gentlemen, allow me to introduce Pago on DFM. Are you ready for showtime? 3, 2, 1, go!
1: Меня зовут Юля Пагой, работаю радиоведущей. Я такая же, как все. Я тоже не люблю, когда отключают горячую воду, и тоже люблю просыпаться без будильника. Мы такие разные, у нас много общего, мы обычные люди. И сейчас мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку. Здесь Дмитрий Попов.
2: Всем привет.
1: Напоминаем, на календаре уже 20 июля 2026 года. Это понедельник, и сегодня день дневного сна. В детстве терпеть не могли, когда заставляли в садике спать, а сейчас заставлять не надо. Международный день торта сегодня. Также международный день шахмат, день освоения космоса, международный день Луны, день хождения по бордюрам, праздник губошлепов сегодня, да, всемирный день прыжка, и еще у нас день инженера, ну это правда на Коста-Рике, вот, и день моря, ну это правда в Японии. Так, ну что, друзья, и сегодня у нас день скотча, поэтому мы решили выяснить следующее: что может быть еще противнее, чем искать конец от скотча? Вот такая вот у нас сегодня тема. Я могу первое начать. Во-первых, очищать яйцо, которое не чистится. Вот, когда белок прям вместе со скорлупой сходит. Искать комара ночью. Вот, ложишься, да, вот так вот думаешь, сейчас он сядет, и сейчас я его прихлопну. В итоге ты себя избиваешь просто. Комар летает, ты включаешь свет, начинаешь гоняться с ним по всей квартире. Но самое страшное, это когда это преступление совершается все-таки. Но ты понимаешь, что он был не один. Вот это, конечно, что эта битва еще не закончена. Ну и еще из противного — это мыть волосы водой из чайника или кастрюльки. Вот это, конечно, просто...
2: Все переживаем. Все,
1: ну,
2: переживаем.
1: У тебя-то что, господи, вышел на улицу под дождиком, постоял, вот уже и помыл волосы. А когда они длинные, это целая проблема. Дмитрий.
2: Ну, конечно же, раскрывать пакет в супермаркете. Когда да. тебе вот дают, вот это одноразовый.
1: А вспомните, как это было ужасно, когда был ковид. Вот, потому что у вас перчатки на руках. Вот, и у вас маска на лице. И вот как это было делать перчатками, разъединять пакетик, это было просто невозможно. Это был настоящий 100% квест.
2: И сегодня днем я еще пробовал разблокировать телефон мокрыми руками. Это невозможно. Это невозможно. Вот ты пытаешься, как-то елозишь по нему пальцами своими, которые проскакивают по экрану, и ничего сделать не можешь.
1: Ну, в общем, друзья, сегодня мы выясняем, что может быть еще противнее, чем искать конец от скотча. Обязательно пишите свои варианты нам куда.
2: В группу Радио ДФМ ВКонтакте. Номер для сообщений 965-115-5115. Любой удобный для вас мессенджер. Мы принимаем все через этот номер.
1: Лучшему, как всегда, наша суперфирменная кружка DFM. Ladies and gentlemen,
0: мы начинаем! Ladies and gentlemen, introducing Pago on DFM.

0: связи. Пиши в эфир Радио ДФМ. В любой удобный мессенджер. +7 965 115 51 15. 965 115 51 15. Реклама.
1: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
2: Отправляйте и получайте переводы в мобильном приложении «Корона». «Корона».

0: 76. УГРН 102-540-3-0-29-68. Категория 6+.
1: Отправляйте и получайте переводы в мобильном приложении «Корона». «Корона».
2: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
3: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
4: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
5: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
6: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
7: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
8: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО Сбербанк. ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО МПФ Сбербанка. Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
9: Welcome back, and right now...
10: А теперь тусовка.
11: On DFM.
10: Потому что...

0: Марафон. Лунный календарь.
1: Итак, друзья, внимание, что нам говорят астрологи. Сегодня 12.24. День. Начался седьмой лунный день. И в организме уже накоплено и закреплено достаточное количество энергии Луны, чтобы действовать активно и самостоятельно. Поэтому продолжайте свою деятельность, осуществляйте планы. Это время зрелости. Вы сами почувствуете, как у вас зарождается уверенность в собственных силах. Многие люди в этот день становятся эмоционально восприимчивыми, тонко чувствующими. Не избегайте эмоционального контакта с окружающими. Ведь вполне возможно, что в скором времени поддержка понадобится и вам. Также на всем протяжении седьмого лунного дня над нами давлеет мощь слова. Сегодня все слова обретают силу, все сказанное вами претворяется в жизнь. Также в этот период очень хороши молитвы, мантры, асаны. Все рожденные вами слова отправляются на исполнение. Не давайте сегодня пустых обещаний, не желайте никому зла и не заводите бесполезной болтовни. Любое слово, сказанное зря, может обернуться против вас. Также уделите время работе со своей речью. Попробуйте понаблюдать за тем, как вы говорите, избавиться от слов-паразитов, научиться говорить по существу. Разрушительные действия сегодня опасны и непозволительны. Нельзя делать ничего, что приводит к нарушению целостности вещей. Ломать мебель, бить посуду, рвать книги и так далее. День будет удачен для честных и активных людей. Важно оставаться организованным, собранным, привести свой ум в порядок, ну, например, с помощью медитации. А что нам говорят астрологи по поводу любви и бизнеса, мы расскажем в следующем часе. On DFM.

0: Значит, еще заправлять одеяло в пододеяльник. Ну, это классика, очень естественно, нет. Это очень многие не любят. Самое противное, это когда ты понимаешь, что цены на жилплощадь твою поднимаются, а зарплаты понижаются.
1: Ребят, ну, с другой стороны, когда вот было по-другому? Ну, всегда так было.
0: Так, еще. Противнее, чем конец отскочка, это откапывать собственный дом, чтобы из него выйти. Когда все в снегу. Вот это действительно кошмар. Ты понимаешь, что ты просто не попадешь на работу, если не проложишь себе эту дорожку.
1: Мы стали забывать ту самую снежную зиму, которая прошла. Еще вспоминают мыть решетку от гриля и шашлыка.
0: О, да.
1: Вот как раз летняя тема.
0: Ужас. Еще хуже, когда не можешь вдеть нитку в иголку. Сидишь, стараешься, и не получается никак. А еще очень противно, когда ты сидишь, тебе подарили подарок с красивым бантиком. И как-то неловко взять все это, разорвать. Ну, люди старались, упаковывали, ты пытаешься это аккуратненько как-то вытащить, не получается. Ну, в конечном итоге все равно психуешь, и все это летит куда-то, да. Так, и противнее, чем искать конец от скотча, это ехать в переполненном общественном транспорте. Особенно, когда от кого-то, извините, попахивает. А ты практически лицом в его подмышку.
1: Тяжело, тяжело переносить такое. Вот всю ночь заряжать телефона зарядкой, которая не заряжает. И ты в этот момент просыпаешь.
0: Да, и вот на самом деле поставил, уверенный, что у тебя все будет у тебя хорошо, просыпаешься, а там вообще и конь не валялся. Вставлять ключ в замок в темноте, особенно современный, плоский, двусторонний. Разделить пакет, но это уже сегодня было. Самое противное, кто бы что ни говорил, это ходить на нелюбимую работу. Друзья, у нас есть любимое занятие для вас в ближайшее время,
1: которое называется «Игра». Здесь на радио DFM у нас впереди есть контакты. Будем объяснять слова, вы будете их отгадывать. Телефон 8-495-956-101-2. Пого! On DFM!

0: Чанган, центр Вологда. На окружном шоссе 8А началась распродажа склада новых автомобилей Чанган и всего тестового парка Юни с выгодой до 40%. Узнать цену, посчитать платеж по телефону 535353.
1: Предложение ограничено до конца июля.
2: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери подарок-монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. «Сокол», ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
3: Акция действует до конца июля.
4: Жаркие летние цены в садовых центрах «Стройландии». Барбарисы по цене от 599 рублей. Многолетники по цене от 149 рублей. Пусть ваши сады будут красивыми. Только с 1 по 31 июля. Подробности акции в наших садовых центрах. «Стройландия». Для дома и больше.
5: Хотите забор вашей мечты? Штакетник от производителя. Профиль-центр. 54, 54, 54.
6: Он напоминает стук дождя по черепице и яркие неоновые улицы Бангкока. Кисло-сладкий, пряный. Разгадайте вкус Таиланда. Попробуйте пиццу и пасту том-ям.
7: В люксе?
8: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужских.

0: мужской и женской одежды.
1: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
2: Ремонт и обслуживание китайских авто. 503773. Если сервис, то S-сервис.
1: Впервые в Вологде шоу каскадеров. С 23 по 26 июля на парковке ТЦ Рио. Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мото-фристайл.
3: Телефон рекламной службы Радио ДФМ. Вологде. 70 72 82.

0: есть контакт. Есть контакт.
1: Итак, друзья, прямо сейчас будем играть в «Есть контакт», объясняя три слова, не используя однокоренные, нашему слушателю. Хотя в данном случае слушательница. Кто здесь?
2: Это Татьяна из Москвы. Татьяна, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Татьяна, мы рады вас приветствовать, и прямо сейчас будем объяснять вам слова. Решила объяснять я сегодня, а то Попов каждый день объясняет, неинтересно.
2: Уважающий иногда.
1: Все, тем более сложные слова сегодня очень, но мы попробуем. На старт, внимание, поехали. Татьяна, у вас во рту есть передний... Что есть? Во рту у вас есть. Да, да, так. Зуб. А теперь запомните это слово. Вот представьте себе животное волосатое... И вот добавьте к этому еще одну букву.
4: Зубр.
3: Зубр.
1: Зубр, совершенно верно. Там человек рядом уже, понимаешь,
2: голос меняется, Татьяна, я чувствую.
1: Значит, небесное...
3: У меня служба поддержки.
1: Тихо. Небесное тело, которое летит и сгорает. Небесное тело, оно летит, так я... Да, правильно, комета. И третья такая игрушка, ее трогаешь, а она не падает. Она обратно встает. Вот ее так раз...
3: И валя.
1: Ну, да. Вообще, молодцы, просто. Это какая-то коллективная работа получилась у нас. Но самое главное, мы справились.
2: Татьяна, молодец.
1: Три слова. Человеку, который рядом, тоже большой привет от нас. Красавчик.
3: Мы старались.
1: Красавчик. Так, ну что, мы вас поздравляем. Ребята, конечно же, только одну кружку отдаем, несмотря на то, что у вас там целая компания. И 10 секунд на все приветы. Самое ценное, что у нас есть, это эфирное время. Мы вам его отдаем. Поехали.
3: Привет деревне моей родненькой, в которой я выросла, деревня Усожа, Комарического района Брянской области. Все, кто меня слышит, Татьяна Полякова, моя девичья фамилия, всем большой-большой привет.
1: Ура!
0: Есть контакт.

0: Радио ДФМ не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники». Мой шоу. Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день. Поведают о новых позах в йоге.
1: Ну, кстати, я делаю дома виньясу. То есть...
2: Простите?
3: Excuse me?
1: Виньяса.
0: И позволить себе чуточку больше.
1: Дамы и господа, топовый певец и крутой танцор Джейсон Деруло.
3: Да я его на машине катал.
1: Да.
0: А также бодрый микс хитов. Крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день шоу «Разбудильники».
1: Только на радио DFM.
0: Реклама. On DFM.

0: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеется ограничение. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
2: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это Кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
3: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда и ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
4: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 14-81 от 11.08.2015.
5: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.

0: 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на Туту, Кару 6+.
1: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии Т помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия от 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
2: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама ООО «Ватур Моторос».
3: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
2: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение в банк на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
4: А дальше тусовка.
5: On DFM.
4: Потому что радио DFM.

0: Ну, камон, друзья, прямо сейчас продолжаем разговор. У нас тема.
1: Что может быть противнее, чем искать конец от скотча? Пишите свои варианты ответов на наш номер 965-115-5115 и в группе «Радио ДФМ ВКонтакте».
0: Искать комара, который шит по духам и не дает спать, это мы сегодня уже обсуждали. Распутывать тонкие отношения. Разбирать почерк врача. Распутывать тонкую цепочку. Вот, кстати, цепочку распутывать, это прям... А знаете, меня так раздражает, когда люди говорят «цепочка». Я не знаю. Вот это цепочка, и меня сразу прям я такая... Хотя многие так говорят, кстати. Искать конец от пищевой пленки.
1: Ой,
0: или от фольги. Слушайте, от фольги это еще хуже, чем от скотча, честное слово. Ну, наверное, не хуже, но примерно идентично. Потому что ты понимаешь, что она просто сейчас закончится, и все. То есть...
1: Фольги подставы, когда ты ее ударяешь чем-нибудь, вот об уголок какой-нибудь, и там вот такая точка, когда ты ее раскрываешь, она начинает вот... посередине рваться. Самая
0: да.
1: подстава.
0: Распутывать рыболовную леску. Да. И вот это когда ты понимаешь, что у тебя зацеп или что-то запуталось и так далее, ты уже просто психуешь потом, обрезаешь и начинаешь перекручивать заново. Все, вот этот момент, он происходит, когда ты уже просто начинаешь, боже мой, все, нет. Особенно, когда борода идет, вот такая прям борода. То есть вот эту бороду уже все, ты понимаешь, что нет. Особенно, если уже становится темнее, фонарика нет. Да даже если есть фонарик, просто уже бабах и заново начинаешь крутить.
1: Чтобы не мучиться, да?
0: Конечно, конечно. Так, ну что, друзья, давайте мы совсем скоро продолжим эту тему. Что бывает еще противнее, чем искать конец от скотча? Я уверена, что у вас есть идеи по этому поводу. И желание забрать нашу суперфирменную кружку DFM. А наши координаты?
1: Группа «Радио DFM ВКонтакте» и прямой номер для сообщений 965-115-5115.
0: Let's, как говорится, go!

0: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде переменная облачность, возможен небольшой дождь. Вечером температура воздуха плюс 22 градуса, ночью до плюс 17. Завтра ожидается пасмурная погода до плюс 25. Также возможны осадки.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на DFM.
3: Автомобили «Лада» — это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене от 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
4: Указана стоимость автомобиля «Лада», грантов, комплектации «Стандарт плюс» с учетом 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и семьям. Приложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Акция действует до конца месяца.
6: Задумались о крыше и отделке фасада? В «Профиль-центре» есть все, что вам надо. «Профиль-центр». 54, 54, 54.
7: Слышали новость? Качество топлива официально снижают. Из-за этого катализаторы и датчики кислорода выходят из строя, а ремонт влетит в копейку.
8: Грамотное решение. Перепрошивка на нормы Евро-2. Делаем это в «Курсавто» быстро и надежно. Звоните 20 20 12.
7: «Курсавто» 20 20 12.
9: Он напоминает стук дождя по черепице и яркие неоновые улицы Бангкока. Кисло-сладкий, пряный. Разгадайте вкус Таиланда. Попробуйте пиццу и пасту том-ям.
10: Впервые в Вологде шоу каскадеров с 23 по 26 июля на парковке ТЦ «Рио». Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумный багги, летающий через автомобили, авто и мото-фристайл.
11: Телефон рекламной службы «Радио DFM» Вологде. 70 72 82.

Радио DFM. В Москве 19 часов. Радио DFM.

0: От какой кайф, когда ты в отпуске спрашиваешь, а что сегодня понедельник? Я уже и не помню, какой день недели. Вот это счастливчики! Аплодисменты всем, кто помнит, что сегодня понедельник, вышел на работу. Но, конечно, хотелось бы, чтобы у всех у нас этим летом были деньки, когда мы будем думать только об отдыхе. Вот. Ну и, конечно, тема у нас.
1: Что может быть противнее, чем искать конец со скотча? Сегодня обсуждаем вот такие мелкие бесячки, можно сказать.
0: Так, пожалуйста, когда бумажка от пакетика чая падает в кружку с кипятком. Да, это, кстати, противно. Вот это вот пытаться выловить тоже такое себе удовольствие. Искать комара. Ну, это про комара мы сегодня уже зачитывали. Распутывать гирлянду. Это тоже сегодня уже было. Хуже всего искать пульт от телевизора, который потеряли дети, потому что зона поиска – это весь дом. Воткнуть зарядку от телефона в розетку, когда ты не видишь саму розетку. То есть вслепую найти. Вот это тоже довольно тяжело. А вспомните момент, как трудно попасть ключом в замочную скважину, когда кто-то рядом говорит тебе «пс-пс-пс-пс-пс». Да, а ты уже вот на последних секундах. На последнем издыхании, можно сказать. И вот в этот момент ты пытаешься открыть это трясущимися руками.
1: А потом, ну почему еще на верхний замок закрыто? Лариса вспоминает, самое ужасное, конечно, это открывать пластиковую пробку в пузырьке йода и зеленки.
0: Да, кстати, это очень тяжело. И практически всегда получается так, что у тебя потом или йод, или зеленка на губах.
1: На губах, да.
0: Это просто очень неприятно. Вот. Еще очень неприятно, когда, например, есть пробка, ну вы понимаете, и она никак не открывается, и ты пытаешься это как-то сделать, вообще невозможно вытянуть, и вы все уже там репку устраиваете с друзьями, вот, но все равно ничего не вытаскивается. А потом, когда вытаскивается, все вокруг в этой липкой жиже оказывается. Вот это, конечно, самая такая прям противная история.
1: Противно ждать последнего платежа по ипотеке. Это Максим жалуется немножко. Алексей, искать второй носок из пары, который бесследно исчез в стиральной машине, и понимая, что теперь придется либо хоронить его с разными парами, либо объявить вообще весь комплект пропавшими без вести.
0: А вы когда-нибудь пытались вытащить из ящика квитанцию от ЖКХ, если у вас ключа от ящика нет? Да, мы пытались. Мне кажется, все пытались. И вот я даже сейчас почувствовала физически, как у меня рука соприкасается. Вот, и я думаю, застрянет, не застрянет. Вот, пытаешься вытащить, это действительно еще то удовольствие. Ну что, друзья, есть у нас время для того, чтобы обсудить эту тему далее. Пишите что-нибудь интересное. И не забывайте, что в ближайшее время у нас еще много всего важного. Например, луноход. И расскажем, что нам обещают астрологи на эти лунные сутки. Ну и, конечно, поиграем. У нас супер классная игра «Есть контакт». В самое ближайшее время special for you.

0: в эфир Радио ДФМ. В любой удобный мессенджер. +7 965 115 51 15. 965 115 51 15. Реклама.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
0: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
3: Ловите лайфхак от семейку Каяк.
4: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо. Спасибо.
5: Делимся платежным счетом Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
6: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
7: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской Сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте акции совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.
8: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
9: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
0: Right now. А теперь тусовка
10: on DFM.
0: Потому что радио DFM.

0: Луноход. Лунный календарь.
1: Итак, друзья, прямо сейчас о том, что нам говорят астрологи по поводу любви и бизнеса. Значит, седьмой лунный день, день работы со словом. Сегодня все слова, друзья, имеют тенденцию к материальному воплощению, поэтому старайтесь следить за речью и за своим... за базаром следим. Так, по поводу любви. Отношения с окружающими приносят радость. Именно сегодня можно почувствовать все тонкости человеческих взаимоотношений, найти общий язык с кем-то, к кому стеснялись или боялись подойти. День удачен для контакта с начальством. Все накопили решившиеся вопросы будут с успехом разрешены. Также добрые слова и похвала сегодня имеют огромную силу. Люди становятся чуткими, восприимчивыми к теплым словам. Но не пытайтесь льстить или лукавить. Также избегайте конфликтов и выяснения отношений. В порыве злости так просто произнести страшные слова, а сегодня слово «не воробей». Так, по поводу работы. Поэты, писатели, журналисты, сегодня ваш день. Все, кто работает со словом, бретут удачу, поймают вдохновение. Также удача обернется день для студентов, если они сегодня, например, будут сдавать экзамены. И также благоприятен день для научных сотрудников. Mm-hmm. Вот, такие дела, друзья. Так, что еще можно и нельзя делать в этот лунный день? Нельзя бросать слова на ветер, лгать, сплетничать, злословить. Также бить посуду, проявлять гнев и агрессию в голосе. А что можно, это благословлять и хвалить окружающих, покупать вещи для души, книги или музыкальные инструменты, например, они принесут радость, записывать умные мысли и планы, наводить порядок в документах. Вот такие дела.

0: которая не отодвигается. Вот это действительно противно. Особенно, когда ты там находишь какие-то вещи, которые давным-давно потерял, уже не помню, что они даже существовали, а они все там, в этой черной дыре. Значит, вытирать пыль, когда очень-очень много мебели. Вообще, вот, кстати, наши родители очень любили лакировку. Как это, лакировка, да, называлась?
1: Да,
0: лакированная
1: стенка.
0: Мебель, стенки, там какие-то журнальные столики, все это постоянно в пылище. Ну вот им очень нравилась эта история, конечно, да, вот как будто бы необходимо, и всех надо обязательно не царапай, не ставь, не трогай. Вы заметили вообще, что у наших родителей практически все, что они покупали, оно как будто бы не для жизни? Ну, то есть, я еще помню, как пришла в гости к своей подружке, а у них, представляете, стоит диван и кресло в полиэтилене. То есть они садились на полиэтилен. Ну, туда же, соответственно, пульт и телевизор, он тоже в полиэтилене, чтобы, не дай бог, что-то там не испортилось, да. Ну, хрусталь, это понятно, это вообще святое.
1: Только
0: на праздник, да, и так далее. И вот эти вот лакированная мебель, она тоже всегда чем-то была так плотно закрыта, потому что, не дай бог. Ну, и, конечно, на телевизор салфеточка обязательно, да, чтобы тоже вот лишний раз на нее ничего, на телевизор ничего не присаживалось в виде пыли. Вот, вот такая странная история, что все как будто бы ты покупаешь, но это не для жизни, это для гостей. Вот когда гости придут, ну, я, понятно, к подружке пришла, что-то мне сопля, меня как за гостя-то никто не считал, поэтому для меня кресло в полиэтилене, а нормальные гости, они уже вот достойны того, чтобы все-таки сесть попой на что-то мягкое. Так, слушать, как два куска пенопласта трутся друг от друга. Противнее, чем искать кусок от скотча, это откусить яблоко и увидеть след от червяка. Не знаю, червяк-то еще в яблоке или он уже в тебе. Но тут, знаете, можно вас утешить, потому что все-таки это чистый белок. И я вас знаю огромное количество стран, где это считается полноценной едой. И люди действительно покупают, ну вот, например, в Таиланде, по-моему, все попробовали уже и червяков, и жучков, и всего остального. То есть, в принципе, просто невкусно, на мой взгляд. Знаете, на что похоже? Вот если вы не пробовали никогда, они это делают в каком-то прогорклом масле, жарят, ну, в таком прям черном, чернющем. Это ужасно все вредно, это огромное количество канцерогенов, но они жарят это все вот в масле, и вкус, как будто вы съели эти шкурки от семечек.
1: Да,
0: вот
1: да,
0: такой вкус.
1: Шелуху вот эту.
0: Да,
1: вот
0: да, да. Вот,
1: пожевали.
0: Вот один в один вот оно. Так что, может быть, и не стоит пробовать. Так, ну что, друзья, мы совсем скоро продолжим обсуждать эту тему, но в ближайшее время поиграем.
1: Будем проверять вашу интуицию нашим методом тыка. Звоните 8-495-956-101-2.

0: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведут прием практикующие нейрохирурги с большим опытом работы, которые помогут разобраться с причинами недугов и подберут эффективное лечение. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: В люксе?
2: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
3: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
4: Впервые в Вологде шоу каскадеров. С 23 по 26 июля на парковке ТЦ Рио. Опасные трюки, монстр трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мото фристайл.
5: Телефон рекламной службы Радио ДФМ. Вологде. 70 72 82.

0: А мы играем методом тыка и прямо сейчас проверяем интуицию нашего слушателя. Кто здесь?
1: Город Набережные Челны на связи. Марат. Марат, привет.
2: Да-да, привет всем.
0: Марат, мы будем прямо сейчас задавать вам вопросы. Нужно отвечать да или нет максимально, не задумываясь, полагаться только на интуицию. Вы готовы?
2: Готов.
0: На старт, внимание, погнали. Правда, что в календаре мая 19 месяцев?
2: Да, нет.
0: Тогда или нет?
2: Нет.
0: Правда, что попугаи какаду обитают в основном в Африке?
2: Да.
0: Правда, что, защищаясь, дикобраз может стрелять своими иголками?
2: Да.
0: Правда, что фиговое дерево и инжир – это одно и то же растение?
2: Да.
0: Правда, что Аргентина выиграла вчера чемпионат мира по футболу?
2: Нет.
0: Отлично. Прямо сейчас мы можем выяснить уровень интуиции, но мы вам дадим один шанс исправить один ответ.
2: Давайте дикобраза исправим.
0: То есть, правда, что защищаясь, дикобраз может стрелять своими иголками. Ваш теперь ответ?
2: Нет, неправда.
0: Неправда. Отлично. И прямо сейчас мы выясним уровень интуиции, и нам подскажет искусственный интеллект, что получилось.
3: Ваш уровень интуиции равен 3.
0: Вот, все, последнюю секунду вырвал буквально у нас из рук свою кружку, потому что получилась троечка. Итак, правда, что в календаре мая 19 месяцев? Да. Правда, что попугаи какаду обитают в основном в Африке? Нет, в Австралии. Правда, что защищаясь, дикобраз может стрелять своими иголками? Нет. Правда, что фиговое дерево и инжир это одно и то же? Да. И правда, что Аргентина выиграла вчера чемпионат мира по футболу? Нет. Вы, кстати, Марат, за кого болели? Болели ли вообще?
2: За Аргентину.
0: Да, я тоже за Аргентину. Вот, болела, так что выиграл Попов.
2: У них было шансов меньше.
1: Это правда.
0: Да, Попов выиграл у него, как говорится, теперь подарок, потому что я спорила на что-то. Вот. Не будем говорить на что, нельзя.
1: На вкусные напитки
0: безалкогольные. Напитки, да, но я их уже принесла. Так что вот он уже счастливый здесь сидит.
2: Точно безалкогольные, да?
1: Безалкогольные. Абсолютно. Мы спортсмены, мы ведем спортивный образ жизни. Здоровья.
0: Аплодисменты вам. И, конечно же, помимо кружки, мы вам еще дарим 10 секунд на все приветы.
2: Привет всем, кто узнал. Привет жене Айгуль. Всем хорошей рабочей недели.

0: Реклама.
1: И вот она, опасная ситуация.
2: Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт.
3: Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
4: Ожанимся? Это значит с выгодой закупаемся. Сосиски клинские сливочные 470 грамм по покупательной цене. Всего за 189,99 до 22 июля. Все начинается с Ашан.
5: Отправляйте и получайте переводы в мобильном приложении.

0: Отправляйте и получайте переводы в мобильном приложении «Корона». Корона.
1: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это «Кардиомагнил». Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. «Кардиомагнил» – с заботой о сердце.
4: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфарктах миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.

0: Скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа по 6+.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад Альпен Гольд в ассортименте 69 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
2: В ленте.
3: А поехали всей семьей.
4: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 2 миллионов 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
5: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
6: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 15+.
7: А дальше тусовка
8: on DFM.
7: Потому что радио DFM.

0: Вон, друзья, прямо сейчас, конечно, хотелось вам несколько интересных фактов выдать. Вот, ну что-то у меня тут не открывается у меня. Сейчас откроется. Дмитрий, давайте расскажите пока, кто у нас выиграл. Вот очень важная история футбола. Мы так и не обсудили. Мы же в эфире с вами спорили публично, должны публично.
1: Да, у нас, между прочим, было два с тобой спора. На результат матча «Спартак-Зенит», который состоялся вот как раз в Нижнем Новгороде, и как раз финал чемпионата мира по футболу. И у нас пока счет с тобой 1-1, потому что я проиграл в споре «Спартака» и «Зенита». Тут не было вариантов, конечно, кто за кого болеет. А вот как раз на чемпионате мира мы вот думали, гадали, за кого. Но в итоге вот я за Испанию. Хотя, конечно, симпатизировал тоже Аргентине, а ты поставил
0: как раз на аргентинцев. А я вообще никому не симпатизировала, я просто хотела поиграть.
1: Ну, согласись, как-то вот финал был, ну, скучноват, конечно. Ничего, конечно, мы понимаем, что они никому ничего не должны доказывать. В финале, когда у тебя вот на кону действительно титул чемпиона мира, ты будешь играть исключительно на результат, а не на красоту.
0: Будешь осторожно играть, конечно, стараться, все в защите в основном. Но, конечно, мы любим яркий футбол, когда очень много всяких красивых моментов, когда мурашки по коже бегут, да, когда какие-то такие передачи, что ты вау,
1: в этом
0: круто.
1: Плане для меня было неожиданностью, это матч за третье место между Францией и Англией, который закончился за счетом 6-4.
0: Вот это было действительно круто для болельщиков, потому что это был яркий футбол.
1: Ну, там было видно, что ребята уже просто расслабились, получали удовольствие, это как бы, не знаю, как тренировка, как товарищеский матч был, когда вот просто вот ребята играли вот, ну, действительно расслабленные, абсолютно в свое удовольствие.
0: А почему же вы не обходите тему «Спартак-Зенит»?
1: Я не хотел бы ее затрагивать.
0: Давайте не будем ее затрагивать. Поздравляем всех, потому что на самом деле вот этот матч был, на мой взгляд, хороший.
1: Кстати, да, яркий.
0: Он был яркий, красивый, яркий матч.
1: Переживательный, такой эмоциональный очень.
0: Да. Ну что, давайте еще вернемся к фактам. В Эстонии принято дарить четное количество цветов на праздники, наоборот, четное количество, не наоборот. У китов в передних плавниках есть пальцы. Около 5% людей никогда в жизни не испытывали головной боли. Шемомичама – это грузинское слово, означающее «я случайно все съел». Ну, то есть просто, знаете, так, типа, заказали на всех, да, а человек раз так, пока все там сидели, ждали что-то, то шемомичама, главное быстро это сказать.
1: Все съел и платить не буду.
0: Не буду. 80% людей в мире никогда не летали на самолетах, поэтому если вы хоть раз летали на самолете, вы входите в 20%. Одна космическая секунда равна 500 земных лет.
1: Ого.
0: Ничего себе. И материал лучше запоминается, если учить его перед сном. Так, ну что, друзья, мы совсем скоро будем бомбить финалочку и узнаем, кто сегодня был самый крутой.

0: and gentlemen, introducing Pago on DFM.
1: Камон, друзья! И прямо сейчас мы, конечно же, будем бомбить финалочку, выяснять, кто у нас сегодня самый-самый крутой.
2: Подводим итоги по теме, что может быть противнее, чем искать конец от скотча.
1: Да, вот что может быть действительно противнее. Тут у нас есть некоторые еще вариантики.
2: Вешать шторку, когда приходится вставлять колечки.
1: Да, это неприятно.
2: И крючочки в колечке.
1: Афу. Вот прям фу. И снимать, и подвешивать. Афу. Значит, самое противное — это расплачиваться на кассе улыбкой. Значит, за полную корзину самого необходимого. Особенно тяжело улыбаться, когда узнаешь сумму к оплате. Стоишь, улыбаешься, а он тебя не узнает. Вообще, конечно, самое неприятное — это когда ты просыпаешься после хорошего такого вечера, да, или ночи, а тебя телефон не узнает. Ну, то есть у тебя не срабатывает фейс IT. Слушать, как кто-то хрустит костяшками пальцев, и еще кто-то совсем рядом постоянно шмыгает носом. Продевать шнурок у трико или пижамных штанов. Да! Боже мой, как это ужасно! Вы знаете, я так измучилась. У меня был такой палантин красивый. И там действительно, ну, необходимо просто вот эта штука, она внутри продевается. Я час потратила это делать. Было очень тяжело. Вот просто обратно вернуть, когда она вытащилась, все. Что еще?
2: Противнее скотча может быть зажеванная бумага в принтере. И ты не целиком вытащил лист, а порвал ее. Это прям мучение адское какое-то. Когда соль в солонке слиплась. И когда после душа выходишь, а коврик уже мокрый.
1: Ой, фу, да, точно. Или вот что может быть противнее? Это человек, который вообще не понимает слова «нет», и ему легче дать, чем объяснить, почему не хочешь. Вот это вот да, вот это просто зануды, конечно, наши все. Я вот тоже считаю себя искренне занудой, если честно. На меня иногда такое занудство нападает. Я прям даже не знаю, что делать. Вот. Ну, это не всегда бывает, но вообще зануда, понимаете, это еще надо багаж знаний каких-то иметь. То есть на самом деле глупому человеку довольно сложно стать занудой. Он скорее отойдет от спора, а зануда, он начнет поднимать багаж знаний на поверхность, только чтобы выиграть. Ну, это вот такая история. Причем выиграть с ним никто не спорит, а он сам с собой спорит.
2: Сложно с таким.
1: Жуть, кошмар и ужас. Так, ну что, Дмитрий,
2: да
1: кому?
2: Да, подводим итоги. Решили сегодня отдать наш подарок. Это фирменная кружка от Радио DFM Вадиму, который оставил комментарий в группе Радио DFM ВКонтакте. От него был такой комментарий. А вы пробовали развязать гостинцы от мамы или бабушки, когда они заботливо и туго завязаны в пакетике? Или достать кошку из-под кухонных шкафов, когда надо идти к ветеринару?
1: Да, это все, конечно,
2: мучение. Согласен, Вадим.
1: Да. Самое неприятное — еще свитер брить. Кто-нибудь из вас брил когда-нибудь свитер? Вот, Дмитрий, вы брили свитер?
2: Я брил, да.
1: Я
2: тоже. У меня специальная машинка, кстати, для бритья.
1: Нет, а вот когда у вас не было специальной машинки, вы когда-нибудь пробовали брить свитер?
2: Там много, кстати, способов сразу всплывает. И тот же скотч, который сегодня у нас в теме.
1: Скотч тоже может помочь в этом плане. Катышки, когда надо, вот убрать. То есть это все. Так, ну что, друзья, мы, конечно же, отдаем наш подарок.
2: Фирменная кружка от Радио DFM досталась Вадиму.
1: Ну и, естественно, желаем вам легкого вечера понедельника. Пусть у вас все будет сегодня офигительно круто. И завтра утром вы проснетесь полными сил и настоящему с удачей. Вот чтобы она рядом с вами была и проснулась вместе с вами. Всем пока!
0: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде переменная облачность, возможен небольшой дождь. Вечером температура воздуха плюс 22 градуса, ночью до плюс 17. Завтра ожидается пасмурная погода до плюс 25. Также возможны осадки.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
4: Реклама на
5: Собрался купить новый диван, а цены как в музее? Есть решение. Замени обивку на старом диване. Верни ему первозданный вид. У фабрики «Диван Креслович» отличные мастера и многолетний опыт. Все честно. Договор, гарантия и безупречный клиентский сервис. Твоя экономия при перетяжке мебели до 50%. Зачем платить больше? Звони 8-953-503-8181. Фабрика «Диван Креслович».
6: Ищешь

0: Переходи на электротехнику. Электрические скутеры, самокаты, байки, велосипеды. Зарядил от розетки и поехал. Магазин Tesla Coil. Новгородская 2А. Правый цоколь.
1: Слышали новость? Качество топлива официально снижают. Из-за этого катализаторы и датчики кислорода выходят из строя, а ремонт влетит в копейку.
2: Грамотное решение. Перепрошивка на нормы Евро-2. Делаем это в Курсавто быстро и надежно. Звоните 20 20 12.
1: Курсавто. 20 20 12.
3: Телефон рекламной службы Радио ДФМ. Вологде. 70 72 82.

0: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: D-News на DFM.
3: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. На площади более 1130 гектаров выполнили покос в Вологде. Гастрофестиваль вологодской кухни пройдет в Семенково под Вологдой. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. На площади более 1130 гектаров выполнили покос в Вологде. Результатами покосов травы с начала сезона поделился глава Вологды Сергей Жестянников. За минувшие сутки работы выполнены на площади порядка 10 гектаров. Силами Зеленстроя выполняется покос. Покос на уличной дорожной сети, силами МАУК парки Вологды, территории в парках и скверах. Также по договору с подрядчиками в городе проводят обработку городских территорий от клещей. Отдельное внимание уделяют борьбе с борщевиком. Комплекс мероприятий включает механическую и химическую обработку на общей площади более 140 гектаров. Гастрофестиваль вологодской кухни пройдет в Семенково под Вологдой. Мероприятие состоится 1 августа в рамках Всероссийского фестиваля «Вологда Фолк». Свои лучшие блюда и гастрономические концепции представят 20 ресторанов и фермерских лавок региона. Посетители фестиваля смогут познакомиться с классическими блюдами вологодской кухни и интерпретациями северных рецептов. Блюда будут выполнены с акцентом на местные продукты. Фестиваль «Вологда Фолк» в этом году стал частью национального проекта «Туризм и гостеприимство» и губернаторского проекта «Лето русского севера». Без возрастных ограничений. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это более 210 тысяч рублей ежемесячно. Общая сумма выплат превысит 4 миллиона в год. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить в военкомате города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда РФ.
2: D-News. Радио DFM.
0: Для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
0: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
2: Конфеты

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: И вот она, опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
2: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это «Кардиомагнил». Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. «Кардиомагнил» с заботой о сердце.
3: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда и ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
4: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. А у русской медиагруппа «Москва», Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
6: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайты на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 15+.
7: Welcome back, and right now.
6: А теперь тусовка.
7: On DFM.
6: DFM. Потому что

DFM. Радио DFM. DFM. В Москве 21 час. Радио DFM.

0: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз — тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев, звери. Жми больше всех на этой неделе и тур на концерт «Руки вверх» твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muz-tv.ru. Категория 18+.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

0: Реклама. Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
1: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
3: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
4: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
6: Процентная ставка идет вниз. Еще ниже. И это рекордный момент. Вот он!
7: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
8: А теперь тусовка.
9: On DFM.
8: DFM.
9: Потому что радио DFM.

Радио DFM. В Москве 22 часа. Радио DFM.

0: «Стройотдел». Строим индивидуальные коттеджи для тех, кто ценит стиль, точность и комфорт. Работаем по ценам прошлого сезона. «Стройотдел». Качество, которое видно. Предтеченская, 31, офис 414.
1: Впервые в Вологде шоу каскадеров с 23 по 26 июля на парковке ТЦ «Рио». Опасные трюки, монстр трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мото фристайл.
2: Слышали новость? Качество топлива официально снижают. Из-за этого катализаторы и датчики кислорода выходят из строя, а ремонт влетит в копейку.
3: Грамотное решение. Перепрошивка на нормы Евро-2. Делаем это в курс авто быстро и надежно. Звоните 20 20 12.
2: Курс авто 20-20-12.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ Вологде 70 72 82.

медицинском центре «Магнит Плюс» установлен единственный в Вологде и Вологодской области уникальный томограф «Сименс Аванта». Высокое качество снимков, ведущие специалисты в области рентгенологии, точное описание исследований. Даже в самых сложных случаях мы помогаем. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Первые в Вологде. Шоу каскадеров. С 23 по 26 июля на парковке ТЦ Рио. Опасные трюки, монстр трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мото фристайл. На плюс.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ. Вологде. 70 72 82.

0: двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
1: Акция действует до конца июля.
2: Слышали новость? Качество топлива официально снижают. Из-за этого катализаторы и датчики кислорода выходят из строя, а ремонт влетит в копейку.
3: Грамотное решение. Перепрошивка на нормы Евро-2. Делаем это в курс авто быстро и надежно. Звоните 20-20-12.
2: Курс авто 20-20-12.
4: Телефон рекламной службы Радио ДФМ Вологде 70-72-82. ДФМ.
5: Все официальные ремиксы Радио ДФМ есть в нашем кураторском плейлисте на Яндекс.Музыке. Просто попроси Алису включить.

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

Вы слушаете радиоканал DFM. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций для лиц старше 12 лет.

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Радио DFM. Включи тусовку.

DFM. Радио DFM. DFM. В Москве 2 часа. Радио DFM.

Вы слушаете радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связей, информационных технологий и массовых коммуникаций для лиц старше 12 лет.